0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В общем, стало известно, от чего отказались россияне из-за лишнего веса. Опрос был масштабный. Опрос был масштабный, был проведен, и выяснилось, я...
4: Интим там есть?
3: Ты спалил меня, на первом месте я хотела до этого дойти. Действительно, на первом месте большинство исключили из жизни. Из-за веса интим.
5: Наоборот, надо было.
3: Да, конечно. Ну, просто, видимо, стесняются.
5: Я толстая, у меня нет секса. У меня нет секса, потому что я толстая.
3: На втором месте избегание плавания в море, в бассейн. Значит, покупка новых вещей тоже. Вот зачем вот я же вот такой
5: толстый. Я же похудею, да?
3: Ну, или я же похудею. Или даже не верю в то, что похудею. Думаешь, зачем вот себя украшать, если, ну, куда? Вот. И исключили поиск новых отношений, опять же. Вот стесняшки. Ну и ведение соцсетей.
4: Ну, вот вот. Интим, понятно.
3: Понятно.
4: Тут как бы ну, люди понятно, сами непонятно. Себя не хотят.
3: Сами себя хотят?
4: Сами себя не хотят. Видишь, есть такая категория людей, которые сейчас настолько критично к себе относятся, уже видя...
5: Мне кажется, что другим тоже это не нравится.
4: Ну так займись собой.
5: Ну это же путь, это же вот не завтра он проснется худым, это же заниматься надо.
4: А как ты хотел?
5: Конечно, хотел проснуться и худенький.
4: Это только рот быстро открывается, еда в него запихивается, а все остальное получается очень
3: небыстро. Ну и, слушайте, полнеется тоже не за один день.
5: Да.
3: Вот ты не можешь вот тебя расфигачить, ну, оттекла, и потом это ушло. Я просто про свое больное.
4: Я вот себя вспоминаю в весе почти 120 килограмм. Ничего мне не мешало интимом заниматься.
3: О, ты
5: там. Наоборот, наверное, да?
4: Спросом пользовался, и какие-то еще зачатки волос на башке были.
5: А зачем похудел?
4: Потому что сам себя не хотел.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Указана максимальная цена.
1: Не ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
3: Киберпятница в Брайтфит. Только с 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Папо. Веселье не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
9: Окит Екатеринбург. ОГРН 186-60-70-08-907-0+.
10: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
11: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:44 в Екатеринбурге.
3: Внимание, господа, начинается наша творческая игра. Самая ранняя.

0: утреннее. 237-104 вы можете уже сейчас звонить. Мы для вас приготовили стих. Ваша задача в конце стихотворения правильное слово вставить и получить приз. Так что звонить надо прямо сейчас.
1: Спонсор нашего конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
0: Ребята, ну сертификат на 3000 за одно слово. Камон, я столько не зарабатываю. Алло, доброе утро.
1: Привет, алло.
2: Алло.
0: Привет, как зовут тебя?
2: Вероника.
0: Вероника, ты как со стихоплетством?
2: Ну, возможно.
0: А ты творческой профессии человек вообще?
2: Нет.
0: Сразу созналась, уже хорошо. Честная женщина,
1: жизнь редкость. Я думаю, у тебя все получится.
0: У нас для тебя четверостишье. В конце надо правильное слово вставлять и приз получать. Поехали. Глеб обошел магазинов немало. Сил на примерку уже не хватало. Поисков долгих закончились муки. Глеб отыскал идеальные...
2: брюки.
0: Молодец!
1: Вот, Вероника, браво! Смотри, 2 минуты, и ты заработала 3000 рублей.
0: Вообще?
1: Сертификат на 3000 рублей в сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены». Поздравляем тебя, сестра.
0: У тебя там, что, у тебя
1: есть кого одеть?
0: Муж, сын?
2: Я рада.
0: Кого одевать-то пойдешь?
2: Ну, у меня есть муж и сын, так что найдем кого одеть.
0: Вперед! А сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
2: Хорошо. Катапульта!
3: На радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. В связи с предстоящими жаркими днями врачи предостерегают уральцев и не только о том, что работа на даче может спровоцировать инфаркт.
1: Да, при том в теплицах очень
0: если
1: аккуратно.
0: Если упахиваться,
1: пожалуйста.
0: Конечно.
1: Слушай, да там ладно упахиваться, зависит же
0: это
1: от
0: же
1: возраста.
0: Это же баня вообще.
1: Да, там прям и проветривание надо обеспечивать в этом помещении, где вы работу ведете, во-первых. Во-вторых, на палящем солнце очень аккуратно надо. Лучше либо в ранние утренние часы, либо вечером, я просто знаю, сейчас садоводы, они прям как не в себя, все выходные были там, уже жарко было. И уже были, первые случаи.
0: Да.
1: Поэтому, пожалуйста, повнимательнее со здоровьем, поаккуратнее, никуда ваш чеснок с луком не денется.
2: В том числе, да, и поднятие тяжести не рекомендуется, и долгое согнутое положение тоже. Чтобы не навредить себе, советуют те же врачи делать разминку перед работой, отдыхать и пить больше воды.
0: И детей вызывать, давайте тут помогайте.
2: Да, я Сашке скидывал мем в выходные с вратарем, по-моему, из «Авангарда», который в КХЛ играет.
1: Да, он давно уже выложил. Типа, когда ты приезжаешь к бабушке и дедушке, пофиг, в каком КХЛе ты там играешь.
0: Да-да.
2: Заставляет его картофель.
0: Вместо клюшки берешь.
1: Лопаточку берешь и пошел картофель копать.
2: Новость приятная для тех, у кого много денег. Оказалось, что, по словам исследователей, главное лекарство от депрессии – это куча денег. Депрессия часто появляется как реакция на стресс, бедность и ощущение нестабильности, а когда человек просто перестает жить от зарплаты до зарплаты и получает возможность отдыхать, полноценно питаться, покупать все, что захочет, стресс тут же улетучивается.
0: Подожди, если эти деньги ему просто так дают, это одно. Если он зарабатывает, упахивается, это тоже...
2: Слушайте, ну, видимо, лучшая реклама лотереи.
1: Вот эти новости из разряда «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным» вообще. Класс, спасибо, мы знали.
2: Ну и новость, анекдот, над которой я смеялся все выходные, не знаю, обсуждали вы в пятницу или нет, но про академика РАН уже давно мем ходит, что он не смог сдать ЕГЭ, потому что ничего не понял. А речь, я так понимаю, про Онищенко, его заставил министр просвещения ознакомиться с материалами ЕГЭ, он открыл, посмотрел, ничего не понял, закрыл и пошел дальше.
1: Ну я вот сейчас, у меня 10-классница дома, я даже уже не лезу, потому что ни черта не понятно ни в задачах, ни в... Математика сложнейшая идет, вот честно, особенно когда она профильная. И много таких, знаешь, вопросиков, как
0: я
1: это все сдавать.
0: Я тоже давно уже умыла руки, говорю, сами. Да, вот, например, взять те же самые ВПР. Ребенок учится на пятерке, ВПР на 2 сдает по математике.
3: Но значит,
0: так?
3: Он готовится по
1: значит, он
3: этим самым.
1: Делает.
3: Да, либо ГДЗ, либо GPT-чат.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: и
1: да.
0: Все. И, извините, и на уроках получает пятерки, и за контрольные получает пятерки.
3: Нет, так не...
1: Так
0: я
1: не
0: тебе
1: было.
0: Говорю, есть такое.
1: А на ВПРах все тоже есть разные задания, которые они там либо выполняют...
3: Не, они готовятся к ВПРам вообще-то. И есть, пожалуйста, решай за прошлый год. Их ВПРов этих в интернете сколько хочешь.
2: Короче, товарищи Онищенко в первый раз и ВПР все сдавать.
1: В интернете его.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
5: Панорамные виды на центр, прогулки

0: будет. Плюс 27, 29, облачность слабая. Ну а север области, ну прямо курорт. Плюс 30, плюс 31 выведели и в Североуральске. Облачность сильную обещают.
1: В Екатеринбурге переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 28-30.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
2: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Осторожно, «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
7: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Эксит Автобан» на «Металлургов 67» и «Сикоровскую 23». Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
8: Exceed. Born for more.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 18 мая. Мы сочувствуем тем, кто в пробках сейчас стоит. А если еще
1: особенно
0: и нет...
1: на Малышевском мосту.
0: Да. Ой, да, слушайте, везде, да, Малышевский мост. Я думаю, что пятница вечер показали людям, что так, надо за город как бы выезжать либо совсем заранее.
2: Либо рано-рано утром.
0: Либо сейчас проводить легко, время в городе.
2: Легко просыпаться рано. Ну, легче вот намного, согласитесь.
3: Я, ребята, прям, ну, очень сочувствую там тем, кто сейчас в районе Жибайки, слушайте, а там в районе еще... Кольцовской развязки, аварии.
0: По поводу Жибайки, еще ведь закрыли выезд Новгородцевой на Высоцкого.
3: Да.
2: Что это?
3: Да там делают, все ремонтируют.
0: Бедные
3: ЖБИ. И вот 8 марта Куйбышева и вплоть до площади. Короче.
2: Мы ЖБИ, мы вас поддерживаем.
1: Там еще, если я правильно помню, выходные ремонтировали трамвайные пути. Должны вроде бы вот как завтра утром открыть.
3: Вот прям
1: пальчики держу. Поэтому, ребята, терпение.
3: Ребят, сейчас в эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз, Новач, Стрела и Королев. Хотелось бы рассказать о том, что у нас продолжается розыгрыш. И вообще, на самом деле, вы можете поучаствовать в розыгрыше уикенда. И уикенд мы предлагаем провести не просто так.
0: Не абы где, да.
3: А в столице Грузии.
0: В Тбилиси.
3: Вместе со строительной компанией Spartex мы разыгрываем билеты в Тбилиси. Принять участие можно до 28 мая. Чтобы стать участником, надо подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радио Пилот» 104.4 FM. Сделать надо репост розыгрыша себе на страницу, отметить в комментариях всего одного друга, с которым ты поедешь.
0: Да, один комментарий и один участник. Больше не нужно. И, конечно, не забывайте про то, что ваша страница должна быть открыта, и на ней должна вестись какая-то жизнь, а не просто рекламные репосты.
3: Ну,
0: страница живая должна быть, да. 29 числа мы в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта — строительная компания «Spartex» ИП Сергеева Елена Игоревна.
3: Хорошо, что в Тбилиси разыгрываем, не в Бразилию.
0: А что там?
3: Там вот это, видимо, это череда уфимских находчивых парней перебросилась в бразильские гущи. Ну, мужчина тут засунул швабру в себя во время уборки. Не смог. Видать, так глубоко. 49 лет пацану. Значит, случайно, как он сказал, сел на черенок.
0: Да, помним эти истории.
3: И так несколько раз.
1: Агрессивный черенок мы это называем.
3: Шесть спасателей.
1: Вот это, конечно, драма.
3: Это вообще, конечно, ладно, один приехал, ты припарафинился, но шесть человек — это уже все.
1: Они как это, знаешь, не, они как репку тянули, мне кажется, из него. Бабка за детку, детка за внучку.
3: Капитан за сержанта. Короче, за черенок швабры дергали, но он настолько глубоко засел, что пришлось отпилить.
1: Какой кошмар.
0: Вытаскивать же все равно пришлось.
3: Но врачам уже пришлось, уже отвезли в больницу, там только помогли. Да. Вот так он ехал с этим флагштоком.
2: Конечно.
3: Генеральную уборку теперь представляешь по-другому.
0: Мистер Пропер.
3: Да, она у него, интересно, самовыжимающаяся была или как?
0: А он каким местом ее засунул?
3: Ну как, Надя, ну ты что? Тряпкой,
1: она у него
3: что
1: теперь самосжимающаяся, я бы сказал.
3: Прокатился на швабрах, как мы в детстве катались же вон по лесенкам. Ну ладно, ребят, сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Что было раньше?». Женщин ждем особо, мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама. Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день. Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы. Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
5: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили, которые прошли 100% проверку. Без скрученного пробега, без кривых кузовщиков,

0: реклама. Либо Житков Игорь Юрьевич, ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
4: Купия мода. Просто набери 380-8686.
5: Автоцентр «Восток». Амода C5 с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
0: Акция до конца мая 2026 года.
6: Алло, я в Сочи. Погода супер.
7: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
8: Подробности на motivtelecom.ru.
9: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джекгроб.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
15: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-08-907-0+.
16: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
17: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
18: Березовский, так рядом же, поехали.
17: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
0: Турпао Тбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
19: Территория.
20: Улыбка.
19: Стейк.
20: Смех.
19: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: консультации специалиста.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Катапульта. Ба-ба.
2: Скажи, зачем нужны слова?
3: Мужчины.
2: Они жестоки.
3: Жду ваших звонков.
2: И почему, как острова?

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов и 13 минут. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс «Что было раньше». Спонсор этого конкурса ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Маргарита. Билеты в Аэрофлоте продает. Здорово, Маргарита.
4: Всем привет, здравствуйте.
5: Ой, Рит, вы у нас недавно были, кажется, да? Мы вас помним.
4: Да, на прошлой неделе
3: была. Рит, скажи мне, пожалуйста, что ты вот не теряешь надежды, примерно как и я с вашей авиакомпанией вылетать. Скажи мне, а ты сама-то вообще куда-то в отпуск намыливаешься, нет?
4: Ну, да, летаем периодически.
3: Куда полетишь?
4: Ну, в ближайшее время на Алтай полетим.
6: Ага. Аэрофлотом, надеюсь?
4: Ну, конечно, только через Москву, правда.
5: А подожди, я вам, кстати...
3: Подожди, туда же S7 летает. Ну ладно.
5: Я, кстати, скажу, что Аэрофлот сейчас выбирает новый голос, и я принимала участие в кастинге. Но пока что не знаю. Да, вот.
3: А что ты там озвучиваешь?
5: Демо.
3: Ты будешь озвучивать, ну что?
5: А внутрянку самолетов и рекламную кампанию. Да. Но это пока что только от кастинга был, так что выберут, не выберут, но принимал.
3: Подожди, а Гутин не у них, да?
6: У Победы.
3: Понятно. Значит, против тебя, Маргарита, играет Владимир, он повар, но сейчас пока не работает. Володя, привет.
7: Доброе утро.
3: Чего ж ты такое приготовил, что решил больше не готовить никогда?
7: Паузу ждал.
3: Взял паузу, от этого картофеля устал, что ты?
7: Да, да.
3: А тебе вот было какое-то блюдо, которое ты прям такой, типа, опять?
7: Да нет, нет. Почему? Вся кухня хорошая, любая.
3: Понятно.
7: Любимых блюд.
5: Ну, жарко там, наверное, да, на кухне?
7: Да, летом на любой кухне.
5: Это
7: жарко.
5: Вот Андрей Дашкин же рассказывал, он у нас тоже раньше работал в ресторане, и сейчас на радио работает, вот можешь тоже попробовать.
3: Я и говорю, чего вы такое все приготовили, что вы прям вот резко сменили род деятельности? Ладно, давайте поиграем. У нас для вас есть три факта. Вам надо выбрать, что из этого случилось раньше, либо произошло раньше. Значит, тот, кто три правильных ответа даст, тот получит приз. Начнем игру. Что изобрели раньше? Полиэтиленовый пакет или кредитную карточку? Маргарита?
4: Полиэтиленовый пакет.
3: Ты за полиэтиленовый пакет, а Вова?
7: Да, тоже пакет.
3: Дальше.
5: Кто родился раньше, Владимир Шахрин или Валерий Сюткин?
2: О.
3: Ничего себе.
2: Такая, да,
5: Сюткин. Сюткин.
3: Так, ты за Сюткина, а Вова?
7: Тоже за Сюткина.
3: Ну и заключительное.
2: Какой город основали раньше, Сургут или Омск? Чего вы оба замолчали?
3: Так,
4: будет Омск.
3: Оба за Омск. А теперь разберемся, сколько ответов вы набрали. Значит, по поводу кредитной карты, я бы тоже на самом деле выбрал полиэтиленовый пакет.
5: Да,
3: потому что вроде как понятно, да, что-то нести надо было давно, но разница между этими изобретениями в 9 лет и раньше изобрели именно кредитную карточку.
5: Обалдеть.
3: Прикиньте, сначала...
6: Надо же было чем-то расплачиваться
3: за пакет. Сначала в 1950 году кредитка, а потом через 9 лет только пакеты полиэтиленовые.
5: Ой, вообще, зачем придумали кредит? Так, Валерий Сюткин, конечно, вот здесь правый Сюткин через трое родился раньше, в 58 году, и только год спустя Владимир Шахрин. У них разница
2: всего
5: год.
2: Один год.
6: Год с небольшим, да.
2: Так, ну и с Омском и Сургутом, конечно, разница существенная. Сургут основали в 1594 году, а Омск в 1716.
3: Прикиньте, промахнулись. Mm-hmm. Но, ребята... Только по одному правильному ответу, и это тоже хорошо. Мы вам желаем удачного дня. Вместе надо крикнуть катапульта. Давайте. 3-4.
4: Катапульта!
8: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Планировать каникулы в Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лимпопо. Веселье не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОАО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-7008-907. 0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
3: Доброе утро, 8:21 в Екатеринбурге, с вами «Катапульта», сейчас Каннский кинофестиваль продолжается, и тут выходные, ну, просто все были в восторге от Джона Траволты, который прошелся по красной ковровой дорожке со своей дочерью, а ему 72 года, он выглядит прекрасно, все в шоке, как он так вот
4: Он просто на остров Эпштейна не ездил.
3: Он в таком берете, черный берет, карандаш.
5: Слушай, ну он офигенно выглядит, конечно.
3: Да. И он удостоен был почетной этой золотой пальмовой ветви за вклад в кинематограф. И сам же дебютировал на этом кинофестивале как режиссер. Фильм очень короткий, всего час продолжительность. «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Это такой автобиографический эпизод из его жизни. Он просто в 97-м году еще написал книжку. Вот про этот вот маленький эпизод из его жизни, который случился в 62-м году еще, когда ему было там 8 лет, 8-летний мальчик впервые в жизни отправляется в полет. Ну, известно, на самом деле, что Траволта, он дипломированный пилот.
5: У него своя бизнес-джет авиалиния есть, и он сам возит.
3: У него парк из 7 самолетов.
5: У него блок офигенный вообще, у него прямо поместье на аэродроме.
3: Да. И вот в этом фильме, но такое ощущение, что этот фильм он снял для себя и своей семьи, потому что там снялись его сестры, и он сам даже в конце, его дочь. Ну, короче говоря.
4: Всю семью, короче, подтянул.
3: Да, и потом
5: все нормальное хоум-видео другого масштаба просто.
3: Да, просто потом раз включить, посмотреть для истории своей семьи. Оставить. Но когда сказали, что он номинирован и будет показан на Каннском кинофестивале вот этот фильм, он говорит, я плакал как ребенок, я не ожидал это. Ну, то есть...
4: Но он потому что уже давно от дела отошел, да, видимо, да. Прорыв.
5: Сейчас просто
4: был.
5: Больше всего гадают, пластика это или он сам так выглядит.
3: Но сейчас в Голливуде такие делают пластики шикарные, вот как выглядит хорошо Деми Мур. То есть у всех новая праймера, то есть какие-то нашли новые способы омолаживания.
5: Ну, посмотрим.
3: И действительно, это все очень-очень хорошо выглядит.
5: Кто
3: очень
5: из них превратится в субстанцию потом?
3: Да. Во что превратитесь вы, чтобы не превратиться в размазню? Надо же выпить кофеечку с утра.
5: Так.
3: Так вот, ученые выяснили, что две чашки кофе за пару часов до интима продлевают процесс в два раза. То есть, если вы сейчас выпили две чашечки кофе, там,
5: вам надо через два часа срочно кого-то
3: надо проверить,
5: осчастливить.
3: Дольше или не дольше будет.
6: Да. Ровно и в два раза. То есть, если был час, то будет два.
3: Да,
6: если...
3: да. И, если, и к тому же еще секс начинает приносить гораздо больше удовольствия.
4: Так. А кто это у нас две кружки по утрам пьет? Лина? Я все подсчитываю.
3: Я потом иду на спорт, вы же знаете.
5: Ей-то что продлевать-то? Ей-то зачем? Просто
3: я... А мне зачем?
5: Представляю, целая очередь кофемату выстроилась в офисе.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Лос-Маркет в словах и цифрах. А Лос-Маркет в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Лос-Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
1: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
1: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
1: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Не стыдно?
12: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
13: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.
14: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
14: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
3: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-565-802-70-65.
4: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца мая этого года.
6: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП Центр Екатеринбург ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182 литра И. Санек, давай рассказывай, какая жесть там на дорогах.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Давайте начнем с Уралмаша. Опять со стороны Пышмы начинает подставить после ИКАДа заезд. По космонавтов также затруднения от метро проспекта Космонавтов до метро Уралмаш и дальше перед фронтовых бригад. Примыкающие улицы машиностроители Кировградской Победы, понятно, тоже мучаются. Ждем возвращения асфальта. Затруднения на первом километре в районе Артинской, вернее, после Артинской из-за ДТП в направлении вокзала и в обратную сторону в направлении Уралмаша перед турбиной фронтовых бригад. Шевская фронтовых бригад тишь да гладь по сравнению с этим. Затруднения сегодня начались резко на Блюхера в районе Раевского в оба направления. И традиционно, да, Жибайка. Там пока Малышевский мост не сделают, все печально по Малышево и в районе каменных палаток. Но печальнее всего это, конечно, район Базового, два моста Калины, подъезд по дублеру Сибирского тракта со стороны 40-летия. Вот здесь прямо жесть жестяная. Авария произошла на подъезде к Кольцовской развязке. Из-за этого народ практически уже от отеля стоит. Затруднения в движении на машины и Белинского примерно одинаковые в направлении центра. Сегодня по жесткой все встало на Посадской и Большакова. Вся улица Большакова от Московской до Белинского занята. Там же, так я понимаю, асфальт делают. Затруднения также на 8 марта со стороны Южного автовокзала. Пробки еще ближе к центру, потому что закрыта улица Куйбышева после 8 марта в направлении Роза-Люксембург в две стороны. Закрыта она надолго, поэтому крепитесь. Сложности на Малышева и на Ленина перегружено в районе Московской и до площади, а также до Рубежа. С затруднениями в движении участок объездной в районе Ювелирки, там тоже асфальт сняли. Также затруднения на Серафимы, Дерябиной, Шаумяна, сложный трафик на Московской после Московской горки в направлении Дворца молодежи. Весь бульвар, район Вечного огня, там тоже трешак. Выезд широкой речки перед объездной академ в районе Дегенина и Краснолесья, Амундсена до Ванцовского. Дальше чуть попроще. Московская еще через юго-запад стоит. И, в общем, ребят, сейчас даже спастись от пробок-то как бы негде. Поэтому соблюдайте правила, раз уж выехали, езжайте аккуратно.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.
6: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
7: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица.Реформа-1». Принимаем ваши звонки. В прямой эфир можно дозвониться по телефону 237-104. Говорим об автомобилях. Кто на связи? Алло.
8: Здравствуйте, меня Лена зовут.
2: Здравствуйте, Лена.
8: Александр, такой вопрос. У меня машина Mazda CX-5. В субботу такая жара была, то есть я ехала по трассе, машина просто заглохла. То есть и педаль тормоза, вообще машина ничего не может. Я минут 10 постояла, завела ее и хотя бы на обочину съехала. Передо мной 20 метров стояла точно такая же Mazda. Водитель ко мне подошел, говорит, вы следующая, смеется. Я говорю, а что это такое? Он говорит, скорее всего, я вот на форуме почитал, что это может быть как бензонасос, либо фильтры загрязнились. Вот что можете посоветовать? Откуда начинать диагностику?
2: Слушайте, но машина не заводится или глохнет по двум причинам. Первая – это какая-то неисправность топливной. Вторая – это какая-то неисправность воздушной системы. Если до этого она не пиналась, не троила, просто бах и заглохла, то, скорее всего, это либо отказ чего-то, разовый, может быть, пока, может быть, только начинающийся. Либо надо для начала прочитать вообще всю машину. То есть сначала диагностика. Первый момент, мы считываем все, что пишет машина, все, что она на приборе покажет, как это все работает, почему происходит отключение двигателя. И вот здесь вопрос открытый. Чем дальше будете углубляться, тем, возможно, будет дороже, неприятнее, но, с другой стороны, хотя бы доковыряетесь до ответа. Надеюсь, что это случится быстро. А если человек, который вот перед вами остановился, он не дал никаких советов? Вы потом на эвакуаторе разъезжались?
8: Нет. То, что он мне сказал, вы тоже сейчас постоите полтора часа, она остынет, говорит, и поедете дальше.
2: Mm-hmm. Но и такое вот тоже
8: постоял,
2: возможно?
8: Говорит, полтора часа, поехал.
2: Но потом-то 100% все равно заглох, потому что перегрелось что-то. Либо нагревается насос, может быть, датчик какой-то, еще что-то. У меня вот, например, такая ситуация была тоже в жару на дизельном автомобиле. У меня датчик распредвала, нагревался, и все, и вырубался. Поменяли датчик, все, дальше поехало. Ну, а так приходилось, конечно, ждать, когда остынет, да продолжать движение. Хорошо, если это случилось где-то там в городе, и есть возможность машину просто приткнуть куда-то и двигаться дальше. А если за городом, то это печаль, конечно.
8: И еще такое, у меня до этого чек горел. В общем, машину сколько диагностировали, ни один, ни раз. То есть вообще ошибок не показывает. Никаких. То есть он раз погаснет, какое-то время поезжу, начинаются обороты, просто вот машина стоит, да, незаглушенная, и начинают обороты прыгать.
2: Ну, возможно, топливный насос, да, действительно. Так, собственно, и приговаривается. Не затягивайте, пожалуйста. Дальше дороже будет.
8: Все. Огромное спасибо.
2: Пока не за что. Надеюсь, справитесь. Потом можете позвонить, рассказать, что в итоге было. Мы будем людям статистику выдавать. Благодарю за звонок. Следующий примем 237-104. У нас прямой эфир. Задавайте вопросы, либо высказывайте мнение. Делитесь опытом. Хочется присоединиться к тому, что мы в эфире обсуждаем. Пожалуйста, мы и конкретные машины обсуждаем тоже. Алло. Чуть тише приемник, слушаю вас.
0: Доброе утро, Александр.
2: Да.
0: Хотел вот сделать комментарий. Вот только что звонила вам девушка, рассказывала ситуацию. У меня была похожая ситуация. У меня Skoda Octavia, А5. У меня такая же была история тоже. Куда-то на дальняк ехал, она просто на обороты начинали плавать и глохла. Я останавливался там, час-полтора постоял, сел, поехал дальше спокойно. Или заехал там, заправился, поехал спокойно. Тоже не мог понять. Я уже залез тогда на форумы, полазил на форумах, пообщался с ребятами, мне сказали, что это бензонасос. Потом заехал на диагностику, ребята посмотрели, говорят, блин, да вроде нет по нему, все нормально. По итогу я решил не экспериментировать, потому что собирался как раз ехать в отпуск в Сочи. И заказал себе новую систему полностью топливную, бензонасос в сборе. Поменял и, слушай, как вообще, как бабка отшептала. Все поехало и все работало идеально.
2: Ну, просто, видишь, он же так не детектится тоже. Он при нагреве, при длительном использовании может просто вырубаться. То есть вот в чем прикол.
0: Да.
2: А его надо, значит, на стенд какой-то монтировать и проверять. А этого далеко не у всех есть.
0: Там есть резистор небольшой. Вот он перегревается и, как правило, перегорает.
2: Ну вот, собственно, и ответ. Спасибо тебе большое за комментарий. Благодарю за звонок.
0: Пожалуйста.
2: Удачи. Следующий звонок будет заключительным. 237-104. Кто на связи? Алло. Алло. Ну, говорите со мной. Да, вы в эфире.
9: Да. А у меня такой вопрос. Мерседес ГЛК 280 загорелся чек.
2: Опа.
9: Обороты не плавают, ничего не делается, просто горит чек.
2: Ну так езжай быстрее. Я вообще людям говорю, если у вас европейский автомобиль, у вас что-то там, не дай бог, чекнулось, надо 100% сразу на диагностику. Лучше же в этот же день. Потому что если что-то посерьезки, то там может быть абсолютно разное. Что конкретно там у тебя загорелось? Я пока не могу сказать. Машина не пинается, едет?
9: Все нормально, все хорошо.
2: Ну, вот пока как бы не страшно, но желательно бы продиагностироваться, а там уже дальше с диагностом выяснять, где, откуда. Бывает такое, что это ошибка на что-то вываливается, может, он там, не знаю, словил где-то глюк, может быть, тройнул, еще что-нибудь, может быть, датчик какой-то. Это все, вот знаешь, разные направления, опять же, топливная, воздушная система, сидеть да чекать дальше.
9: Все Все, благодарю.
2: Да не за что, удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
10: Реклама спонсора.
11: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
12: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
13: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
14: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
15: Реклама.
16: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
17: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
18: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 в Tenet Unicum на Бебеля 33 344 2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
20: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам. Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
21: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
22: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уистад и Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
23: Киберпятница в Брайане. Fit. Только 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
24: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
25: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
26: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
27: Веер Молл. 6 июня. 0+.
28: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург. Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиш, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
29: 0+.
30: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
31: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
30: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
32: Человек, купающийся. В Баден-Ленде это очень распространенный вид.
0: Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
1: Подробности на badandefisland.ru.

0: рублей.
1: От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
2: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
1: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амуда
4: C5. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.

0: утро, 8:51 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Немного приятной информации для жителей ЖБИ, трамваи туда. Напомню, вот в выходные ремонтировали трамвайные пути на пересечении, по-моему, Сыромолотова-Высоцкого. Так вот, трамваи решили запустить на сутки раньше, то есть уже сегодня.
1: Слава богу. Ну, трамваи-то ладно, это еще для автомобилистов бы.
2: Это да, но автомобилистам придется потерпеть как минимум до конца мая. А екатеринбуржцы тем временем массово жалуются на конные прогулки в Зеленой Роще и в центре на Плотинке. Как рассказали жители, после животных остается тот самый навоз, и бизнесмены занимают много места на прогулочных территориях. При этом с 1 сентября начнут действовать запреты на катание на лошадях в парках, скверах, на набережных, аллеях и тротуарах. Почему с 1 сентября, а не с 1 июня?
0: Но это именно прокат, да? Вот, то есть зарабатывать денег на
1: вообще
0: живот.
1: В том числе, да. Вообще, да. В принципе, прогулки на лошадях.
0: То есть да. На своей лошади? Как...
2: Ну, на своей лошади, мне кажется, многие не катаются в городе. Я никого не видел.
1: Ты со своим конем в поле ходи, пожалуйста.
2: Да-да-да, как в песне Любэ. Россиянам разрешили больше работать. Ребята, я вас поздравляю. Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочных со 120 до 240 часов в год. Первые два часа. Да, сверхурочные работы в день должны оплачиваться как минимум в полуторном размере, последующие в двойном. Новое правило...
1: Вы просили, получите.
2: Новое правила тоже начнут действовать с 1 сентября. Ух, чувствую, 1 сентября как заработаем, все деньги заработаем.
1: А ты сверхурочно работаешь, что ли?
2: Я?
1: Да, так что...
2: У меня почасовая оплата, если меня продлить.
1: Поэтому все, расслабься.
2: В Индии любой желающий может на сутки стать заключенным в действующей тюрьме Чанчалунда всего за 1500 рублей. Сразу вспоминается анекдот «Смерть или Тумба-Юмба» туристом. Короче, участникам обещают камеру, тюремную еду 3 раза в день, жесткий режим и почти полное отсутствие свободы. Даже гулять не разрешат. А с настоящими заключенными посетителей, конечно, не поселят, но атмосферу делают максимально реалистичной.
1: Ну а что же, иммерсивненько было бы?
2: Да, да, да, за сутки.
1: С настоящими-то.
2: Да, продлевать будете на 2 сутки. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
5: Лето снаружи, лето внутри.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Каменске будет плюс 27-29, облачность слабая. Ну а север области, ну прямо курорт, плюс 30, плюс 31 выведели, и в Североуральске облачность сильную обещают.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 28-30.
7: Пилот FM.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платформами.

0: Без 1:09 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:02 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 18 мая. На календаре уже 22 градуса в городе.
1: Ай.
0: Плюс 30 обещают сегодня. А послезавтра дожди.
1: А я с собой на велике сегодня катался. Так. Взял маечку. Запасную. Запасную. Ну как бы, мокро же будет.
2: А что, трусы запасные не взял, мало ли.
3: Тоже или у тебя мокро? Какое-то сиденье необычное.
1: Я стоя езжу проветривать. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на Радио Пилот. С вами Мороз Стрела, Новочек Королев. Радио Пилот и официальный дилерский центр Lucky Motors Хавейл Сити объявляют фотоконкурс на тему «А это мой багажник».
3: Вот.
1: И до 22 мая присылайте нам фотографии, где есть вы, ваш багажник. А 22 мая в прямом эфире навигатора будут выбираться 5 победителей, которые получат наборы автомобильных инструментов.
0: Ну, понимаете, да, багажник. Это имеется в виду автомобильный.
1: Ну, естественно, а не вот это вот.
0: Да. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
1: Радость для тех, кто любит речку нашу и сеть. Как заявил мэр города Алексей Орлов, значит, и сеть очистят в Екатеринбурге в ближайшее время. За лето специалисты уберут затопленные деревья, мусор, все это на протяжении 36 километров русла. То есть реку продолжат освобождать от грязи и вот мусора.
0: В какую сторону?
1: А вот это я, кстати, русло, надо найти русло.
2: Где у нас? Но явно это не в центре, не на плотинке.
1: Ну да, это, видимо, туда, в сторону как раз этого Кольцова. Там же оттуда же все.
2: Интересно, интересно.
1: Но вообще, если честно, облагораживание реки мне очень нравится.
2: Ну и чистить ее тоже надо. Я помню, в 17-м году, по-моему, помните, осушали, чистили вот как да, раз-таки да. Поверхность. Там даже скелет человеческий нашли.
1: Ну,
2: где-то.
1: Конечно. Что. Вообще, слушай, на самом
3: один,
1: деле,
3: наверное.
1: Вообще, на самом деле, вот и сеть, я помню, я в детстве, вот где напротив Клевер-парка гаражи были у нас, я в детстве там много времени проводил, там что только не валялось на берегу этой реки.
3: Место, так, мне кажется, было.
1: Так страшно было, честно, за этими гаражами. Да. И канистры, и покрышки, и что только туда не лилось.
0: И сливает
1: туда сейчас,
0: все.
1: А сейчас чистота, хорошо, обустраивают берега,
0: пахнет
1: красиво. Но вот очистят, может и пахнуть меньше будет.
2: Я тут мимо проходил как-то, вот как раз Клевер-парк, там подростки рыбачат. Прикиньте, подростки рыбачат. Первый раз такое видел. Ладно, там мужики взрослые.
1: На моей памяти там творилось такое, что лучше бы я не рыбачил.
2: Рыбак рыбака, лучшее видео читать.
1: Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра, это может знать каждый. 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама. Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день. Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы. Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf. На

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Весна.
2: Встречи с друзьями.
1: Отдых и путешествия.
2: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
1: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
2: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: Зайчик, купи чинганчик.
6: Что? Лена, какой еще чинганчик?
5: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
0: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
0: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
7: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
8: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
9: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Айвазовский? Подлинник?
11: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
10: Шедеврально.
11: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 12 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
3: На связи у нас Александр. Водит грузовой автомобиль, полуприцеп. Здравствуй, Сань.
4: Доброе утро, Александр.
3: Ты много, наверное, мотаешься, да, за рулем-то?
4: День по 600 километров.
3: Это по области только?
4: Ну, это за Тагил во дворе. Сейчас загрузился на Тагил первым рейсом.
3: И что, везешь в Тагил?
4: Сегодня переписился на самосвальный полуприцеп. Чернозем везем. 5000 кубов заявка.
3: Чернозем? Это, видимо, на облагораживание территории, газоны всякие?
4: Да, все верно.
3: Понятно. Потом это все вытечет на дорогу, и ты снова повезешь чернозем.
4: Да, все верно.
3: Понятно. Давай поиграем с тобой. У нас есть для тебя три вопроса о Екатеринбурге.
4: Давайте.
3: Раз ты поехал в Тагил, тебе вопрос про Екатеринбург. Ответишь правильно на все три, приз будет твой. Начнем.
2: Итак, скажи нам, какой памятник можно встретить в Екатеринбурге?
3: Терка, дуршлаг, ситечка.
4: Так, еще раз, терка, дуршлаг и как?
3: Терка, дуршлаг, ситечка. Можно было его встретить в Екатеринбурге.
2: Ну, то есть было?
3: Даю подсказку, в 21-м году его демонтировали.
2: А жалко.
3: Ну, нормально. Кому как.
4: Конечно, можно было встретить, я тебе демонтировал. Я думаю, что это ситечка.
3: Ситечка?
2: Считаешь,
5: ты... Ну, знаменитая, да, на плотинке у нас было. Через него пропускали все новости.
3: Другое слово. Простите. Ситечка, ответ неправильный, дорогой Саш. Езжай аккуратно, будь бдителен за рулем. Удачной дороги тебе. Мы следующий звонок примем. 237-104. Кто на связи?
6: Памятник. И был такой у нас. Терка называется.
3: А как зовут вас?
6: Анна.
2: Аня, да, терка была. Вот возле Рубина прям находилась.
0: Типа посидеть, перетереть там.
3: Ну, типа того, да. Дальше.
2: Площадь с каким названием существовала в Екатеринбурге?
3: Гранитовая, малахитовая, хлебная.
6: Так, малахитовая, наверное.
3: Гранитовая, малахитовая, хлебная.
6: Гранитовая, малахитовая, хлебная, да?
3: Угу. Какая площадь была? Ну, давай, считаю до трех. Раз, два, три. Малахитовая, считаешь ты. Логично.
2: Логично.
3: А где
2: очень.
3: Она находилась, если не секрет? Как думаешь?
6: Даже не могу, наверное, предположить. Может, в ЖБИ где-нибудь там?
3: На ЖБАйке, конечно. Что еще бы? Там недалеко от каменных палаток куча площадей.
2: Но нет, это неверный ответ.
3: Нет, это неправильно, Анечка, к сожалению. Мы тебе желаем хорошего дня и следующий звонок принимаем.
2: Алло.
3: Здрасте, господа, кто на связи?
7: Доброе утро, Дмитрий меня зовут.
3: Дима, ну и какая площадь-то была у нас?
7: Я думаю, что хлебная.
3: Ну и это правильный
2: хлебная
3: ответ,
2: площадь,
3: конечно,
2: да.
3: Хлебная.
5: Там, где сейчас дендрарий напротив Гринвича, там раньше
3: там
5: была хлебная
3: площадь.
5: Площадь,
3: да.
2: Ну и заключительный вопрос, а вот в каком году Екатеринбург получил звание города-миллионника?
3: 1967-й, 1975-й или наш с Линкой 1980-й?
0: Что ты меня берешь?
3: А что, ты не восьмидесятница?
0: Да.
3: Ну, Димон.
7: А повторите, пожалуйста, вариант.
3: 1967, 1975, 1980. Какой из этих трех вариантов ты считаешь правильным?
7: Давайте 1967 попробуем. 67,
3: то есть типа давно...
2: Миллионный житель родился, да.
3: И
2: вот.
3: Все, и мы стали миллионником. И это правильный ответ, мы тебя поздравляем.
7: Ура!
5: Как раз, по-моему, он где-то вот в мае родился, это было.
3: Да. Ничего себе.
5: Давно-давно.
3: Ну, Димка, попал ты, конечно, пальцем в небо, что тебе сказать. Я бы, честно говоря, выбрал свой год. Ну, в общем, сейчас мы тебе предлагаем выбрать призы. У нас есть билеты в «Континент Синема», можно в ТРЦ «Алатырь» сходить кино посмотреть за наш счет. Есть билеты на переходный матч сезон 25-26 года. Это будет 20 мая, стадион «Екатеринбург-Арена». Там у нас футбольный клуб «Урал» будет играть за право выхода в российскую премьер-лигу.
5: С «Динамо» Махачкала,
3: да,
5: скорее
3: да,
5: всего.
3: Да, да, да. Есть билеты в музей изобразительных искусств, сертификат дископрав на 1000 рублей или в парк развлечений «Радуга-Ленд».
7: Давайте на футбол.
3: Тогда два билета твоих. Кричи, катапульта. 3-4.
4: Катапульта!
1: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Лучшая на свете жена.
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро, 9:21 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и пока мы отдыхали, кто-то за городом, кто-то на Ночь музеев был в городе, в Вене прошел финал Евровидения, 70-й юбилейный конкурс, который нас как бы не очень интересует, но нам всегда интересны какие-то скандалы. Но запомнился конкурс опять не песнями, а политическими скандалами, рекордным бойкотом и неожиданной победой. Победителем стала Болгария. Для Болгарии это первая победа за 70 лет существования конкурса, говорят, Филипп Бедросович приложил руку.
4: Он там режиссера ей нашел, продюсеров.
3: Да, да, да. Киркоров, ну, конечно.
5: Что, серьезно?
3: Да, да, да, он там приложил свои...
4: Болгарку свою пожертвовал.
3: Длинные руки. В общем, в следующем году в Болгарии. Вот. И второе место занял израильский певец. Однако вот как раз из-за участия Израиля 5 крупных стран, Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения, бойкотировали конкурс. Крупнейший бойкот в истории Евровидения. Особенно резонансным стал отказ Испании, потому что это страна из большой пятерки, которая очень хороший финансовый вклад вносит всегда в проведение конкурса, отстегивает очень много денежек. И телеканалы этих стран вообще отказались транслировать Евровидение, а показали в эти слоты, ну, которые были отведены под евро, значит, документальные фильмы о конфликте в Палестине. Вот. Ну и в Вене очень много антиизраильских демонстраций проходило, тем не менее, у Израиля второе место. На третьем месте Румыния, и опять скандал. Там певица исполнила песню «Choke Me», в которой песня «Choke Me», «Придуши меня», «Души меня», «Задуши меня» повторяется более 30 раз. И противозащитные организации, и вообще музыкальные критики, вообще много кто обвинили ее в романтизации опасных сексуальных практик, потому что
5: Ну неужели они начали вставать на нормальные рельсы? Даже не верится.
3: Да. А еще...
5: У меня даже младшая дочь уже сидела, смотрела, говорит,
3: да?
5: А где фрики? Где вот эти вот мужикобабы, труханы вот эти где?
3: Да, и еще немного скандалов. Финские журналисты перепутали флаг Хорватии с российским.
5: Ой-ой.
3: Они разместили триколор с нашим этим, прямо с нашим триколором, без герба, как вот должен быть в Хорватии. В общем, Хорватия. И в соцсетях уже завирусились шутки о возвращении России на конкурс. После
4: русский след там тоже нашли.
3: Да. Ну и еще тоже там один скандальчик, что одна из ведущих сматерилась в эфире после выступления польской участницы. Ну, говорит, волновалась.
4: Так ей настолько понравилось выступление.
6: Материлась-то на каком языке?
3: Ну, на своем. Ну, как бы все поняли. Язык мата, он международный.
5: Короче...
3: Тухло, да?
5: Да, вот. Еще чуть-чуть жду, когда Евровидение в ЦК «Урал» будет проходить.
3: А я же Евровидение не смотрела, проводила время со своим подростком, дочкой, узнала мем «Черемша». Вот это.
4: Это на смену «Сикс-Севен» пришло теперь.
3: Вы знаете, что это?
6: Для малыша «Черемша».
3: Да, ну, настоящая «Черемша». Просто сейчас вдруг кто не знает, и сейчас на это обсудим. Значит, настоящая «Черемша» — это действительно съедобное растение из семейства луковых, называют иногда медвежьим луком. Но альфачам очень понравилось вот это звуковое сочетание, и очень легко рифмуется с фразами вот типа «тихо, не спеша, черемша». Вот, и на самом деле это гибрид несуществующего животного, гибрид льва и зайца. И вот надпись, значит, «Черемша». Мем означает символ абсурда и постмодерна. И чаще всего о черемше можно услышать в сгенерированных и видео в псевдосоветской эстетике. Там, понимаете, там целую вселенную уже сделали, что якобы вот этот гибрид черемшу в 62-м году сделали в секретном научно-исследовательском институте.
6: Давайте вернемся к Севена.
3: Подождите, в ходе экспериментов со стекловатой. То есть... Вы понимаете, насколько
4: им надо сериалы, я считаю, писать.
3: Бред.
5: Так там ты что, там же яишку подключили. Уже куча всяких документов. Сгенерили картинки.
3: Да, как будто бы это все в СССР придумали в каком-то научном институте.
5: А что, это нормальное явление. Добро пожаловать. Это вам не Папа Римский, который Сикс-Севен делает.
7: Утреннее шоу на Радио Пилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Мы более 20
7: 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
8: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
7: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
9: 15+.
10: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джек-Гроб.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
17: Отправляемся в морской круиз.
18: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
16: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
18: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
19: 0+.
20: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.
21: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
22: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
23: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
24: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
25: Мне нужно личное пространство.
26: У тебя будет своя комната.
25: Мне нужно больше места под одежду.
26: А у тебя гардеробная.
25: А мне нужно играть с друзьями.
26: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
27: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
28: ОСЭ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
29: Катапульта.
30: Бабах!

0: Доброе утро, автомобилисты. 9:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Спонсор проверки АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера. И на посту Санька находится. Как там сейчас обстановка, Саш?
1: Ситуация накаляется. Температурка, знаете ли, на улице растет. Народу становится в пробках все больше. Затруднения в движении сейчас организовались, ну, понятно, вокруг же байки вся основная возня, это Малышевская развязка, там Сыромолотова и Высоцкого выезды очень глухо все, и дублер Сибирского тракта стоит еще до развязки со 40-летием, пробка начинается и до Малышева стоять, два моста Калины базовые стоят, пробки на Старом Сибирском тракте со стороны Птичника до переезда, Восточка упакована от Малышева до Декабристов, очень плотно и все так печально от Ботаники, ну, там от Фучка вообще пробка стоит, да почти от Шварца, по Белинского в направлении Фурманова, туда же серьезно стоит и Посадская, и Большакова, и сама улица Фурманова. Напомню, там асфальт же убрали, ремонтируют. Затруднения по 8 марта в центр, но, кстати, после цирка попроще. Народ как-то приспособился, но вот на Малышева и на Ленина пробки лютые в направлении центра, если ехать со стороны Московской. Также печаль, тоска на Белинского в районе центральной гостиницы, пробки и по Малышевой туда и сюда, и Карла Липник-то стоит. Затруднения в движении еще сохраняются на Уралмаше, машиностроителей и Баумана в сторону метро. Также затруднено движение в районе Серафимы, Дерябиной, Шаумянова. В направлении серьезно опять подстаивает Репина со стороны кладбища до Радуги. Затруднения в сторону Московской горки из-за ДТП по Московской. Объездная стоит тоже, асфальт сняли в районе Ювелирки, если ехать в сторону базового от Московской. Кольцовская развязка все еще стоит, и подъезд к ней тоже. В чем это печальное направление. Ребят, крепитесь, пожалуйста, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Таких приколов я не видел еще, парни.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9:39 в Екатеринбурге.
4: Внимание, господа, подключайтесь к нашей онлайн-трансляции, сайт pilotfm.ru, там с главной страницы есть ссылка, вы прям открываете кнопочку «Смотреть», жмете и видите фотку, на ней надо найти кое-что лишнее, дозвоните по телефону 237-104.
3: Спонсор конкурса УК «Баден Групп» – термальный комплекс «Баденленд», дублер Сибирского тракта 2. Чувствуете, да, чем попахивает, каким призом?
4: Да, да, да, кто на связи. Алло.
5: Алло.
4: Доброе утро. Как вас зовут?
5: Дарья.
4: Дарья, и что нашли лишнего на фотографии?
5: Валенки.
6: Валенки. Ну что ты про нас так плохо говоришь-то?
4: На Сергее на фотке валенки.
6: Валенки на валенки.
4: Вообще мы похожи на группу АБА Екатеринбургского.
6: Ты по-другому за эфиром говорил. Другие фильмы представляют.
7: Мы поздравляем. Ты получаешь сертификат на 2500 в Баден. А в Баден-Ленде есть бар у бассейна. Кстати, на фотографии его видно. И семейный ресторан еще с европейской и русской кухней.
4: Ну а сейчас, Дарья, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
9: Подробности на baden-land.ru. 0+.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
13: Шедевр.
12: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
13: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
12: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
15: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
16: Вызов проверить себя как спецназовец.
17: И побывать в настоящей пожарной машине.
18: А еще попробовать еду полевой кухни.
15: Вызов – это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
17: Мам, пойдем!
15: Вызов – новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
19: 12+.
20: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
21: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Строим новое!
23: Ремонтируем любимое!
22: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б.

0: кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в пяти минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
4: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобный бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
7: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
8: И побывать в настоящей пожарной машине.
9: А еще попробовать еду полевой кухни.
6: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
8: Мам, пойдем!
6: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
10: 12+.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
13: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
14: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Екатеринбуржцы смогут пожениться круглосуточно прямо в библиотеке, на Высоцком или в театре. Акция «Пошли жениться» стартует в полночь 26.06.2026. Ну, понятно, красивая дата. Продлится целые сутки до полуночи следующего дня. А, насколько я понимаю, по всей области будет эта акция проходить. Но вот конкретно у нас в Екатеринбурге будет 7 необычных площадок. Это библиотека имени Белинского, бизнес-центр Высоцкий, театр музыкальной комедии, музей ИЗО, термальный комплекс Баденленд неожиданно, Екатеринбург-арена, ну и, само собой, дворец бракосочетания. Заявление принимает на госуслугах до 25 мая, но имейте в виду, что количество мест ограничено. Ну,
3: прекрасная идея, библиотека, Баденленд, круто.
2: Баден, мне кажется, можно сразу и бракосочетание, и сразу же тут же девичник перед этим отметить,
1: и
2: потом бракосочетание.
1: И родители, и все сразу,
2: И потом по музеям отправиться в ночь. А Москва и Питер стали самыми стрессовыми городами России. Больше всего россияне стрессуют в Питере, само собой в Москве и Московской области. Жители там живут постоянно в хроническом напряжении, чаще всего переживают из-за денег, здоровья и мировых новостей. Ну а самые спокойные, успокоенные регионы – это Татарстан, неожиданно, Калининградская и Тюменская области. Наш Екатеринбург где-то посередине.
1: При том Калининград, который находится прям посреди вообще чужих территорий. И вообще спокойные
2: ребята. У меня такое чувство иногда, что они просто в отрыве, знаешь, от всего находятся и ни о чем не переживают.
1: Ну, так и есть на самом деле.
2: Россияне начали тем временем пользоваться услугами справедливого крышевания. Бывшие бойцы ММА и спортсмены за деньги предлагают россиянам силовую поддержку в бытовых конфликтах. Предупредить шумного соседа стоит 5000 рублей, а доходчиво объяснить уже 10 тысяч. Ну и клиенты также могут заказать взыскание алиментов, там уже ценник повыше, 30 тысяч рублей.
1: Ну это что-то вообще прям какая-то
2: крышевание вернулось, 90-е вернулись.
1: Это вообще какая-то страшная фигня, если честно. Если так
3: нормальные
1: и дальше
3: бы бойцы на это не согласились.
1: Ну конечно.
2: Да, это бывшие. И сомнительно, бывшие. Что за бойцы это, да. Скорее какие-то кухонные бойцы. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Цейс Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других

0: S-Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
4: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
5: Exit. Born for more.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге. Сегодня 18 мая, понедельник. На календаре жарко, хочется в воду окунуться.
1: Да, слушайте, но на самом деле жара – это временное явление, а есть вещи, которые постоянные. Например, к нам в гости постоянно приходят ребята-работники океанариума, и вот у нас в гостях наши друзья уже. Это Медякова Дарья, она постановщик представлений, и Василий Белогузов, который старшим экскурсоводом в океанариуме работает. Привет, ребят!
0: Привет, привет!
2: Доброе утро!
0: Что-то так новенькое у вас там, новые обитатели.
1: Значит, давайте смотрите, сначала, про обитателей. Насколько я понимаю, обитатели уже появились, и уже можно
0: кто
1: на экспозиции
0: такие
1: их посмотреть.
3: Можно смотреть, можно наблюдать и радоваться. При этом пришли ребята, в основном относящиеся к рептилиям. Они довольно нордические, спокойные, но при этом крайне-крайне социальные. Очень любят карабкаться по нашим сотрудникам.
0: Кто
3: прям
0: это?
3: Путешествуют
0: кто
3: по ним.
0: Это?
3: Приехали к нам геккон, понимаете
0: это
3: ли.
0: Моя
3: очень яркие звуки издает. Прям красавец-красавец. Еще более красавец. Приехал хамелеон-пантера. Вы не представляете, какой окрас. Это вообще что-то
0: черный,
3: невозможное.
0: Как розовая пантера?
3: И красная, и синяя, и темные оттенки.
1: Это его зовут Крыжовник?
3: Так точно. Да, да.
1: Прикольное имя, мне нравится.
3: Вообще, он больше того, вот самое прикольное, что только приехал, начали с сотрудниками адаптировать, и тут же полез по человеку, залез на голову, воззрел все.
0: Да. Человек теперь.
1: Я наслышан о том, что у вас еще красная игуана появилась.
3: Так точно, да, кстати, пловец невероятный. Вот прям на полчаса в воду ныряет, задерживает дыхание.
0: Боже, он же Гога, он же...
1: Они же, подожди,
0: Вась,
1: подожди, а они в отдельных вольерах же, да, у вас?
3: Да, да, чаще всего у каждой рептилии свой отдельный террариум. Под это дело приспособлено.
0: Они в отделе рептилии именно появились.
3: Да, да, именно на воду. Ну, игуана – наводные рептилии. Хамелеон – на экспозиции «Подводный мир» в тропическую зону. Теперь у нас будет аж 3 хамелеона. Так что...
0: А их трогать нельзя?
3: Нет.
0: А где вы их взяли? Откуда они приехали? Где вы их берете?
3: Ну, вообще есть заводчики, кто это все дело разводит.
0: В других странах, в других городах? Откуда?
3: Тут по-разному. Источник бывает разный. Да? Где-то привоз из-за границы, где-то заводчик здесь на месте есть.
1: Но я, насколько понимаю, еще 30 мая готовится новое представление. Вот сейчас нам... расскажет Дарья подробно, что там будет.
4: Этим летом мы создали не просто шоу, а настоящий морской круиз. Обещаем, будет много незабываемых трюков, танцев и блеска.
1: А что там за морской круиз? Еще прям лайнер будет?
4: Да, мы
0: даже ближе к микрофончику.
4: Мы отправимся в путешествие на супер инновационном лайнере, где встретим наставника Дельфину, так сказать, и помощника, которого создали именно мы.
1: То есть это интерпретация чего? Это какая-то своя история?
4: Да,
1: или
4: своя.
1: Это...
4: полностью своя.
1: Было бы ржачно, если бы эти монстры на каникулах, помнишь, когда они в круизе-то там были?
0: Так, ну подождите, дельфины, касатка.
4: Дельфины, северные морские коты, белые полярные киты.
1: Ну это звезды основные.
4: Да, конечно.
1: Дельфины сейчас каким составом выступают?
4: Очень большим.
1: У нее, я видел, что они прям еще и плодятся.
0: У них все второй состав.
1: У них, да, подрастает.
4: У нас подросла наша суперзвезда Оскар. Он уже полноценно участвует в шоу, так что этим летом он будет прям звездить-звездить.
1: Ну, я так понял, у вас же сейчас постоянно проходит представление там с гимнастами, с тренерами, еще с кем-то. Еще что-то интересного добавилось в этом представлении?
4: В этом году мы будем удивлять супер-классными артистами. Это танцоры в виде зеркальных людей.
1: Ага.
4: Такого еще не было.
0: Да,
4: зеркальных
0: знаем.
4: Кукол. Мы оживляем медуз.
0: Опа.
4: Да.
1: В смысле,
0: 3D или что-то?
4: А вот секрет, приходите.
1: Это прям интересно. С какого числа начнутся представления и сколько раз в день?
4: Представление начинается с 30 мая.
0: Каникулы как раз, да.
4: По выходным по 2 представления, по будням по 1. Вот. И также самое главное для наших гостей и жителей Екатеринбурга, у нас есть подарок. С 1 по 15 июня у нас действует скидка 20%.
0: О, хорошо. Надо какой-то промокод ввести.
1: А 1 по 15 это не каникулы?
0: Каникулы. Это уже прямо на сайте сразу скидка, да?
4: Все на сайте и также в кассах наших.
0: Отлично. А это только на представление или на экспозицию тоже действует
4: только
0: скидка?
4: Только на представление.
0: Только на представление.
1: Слушай, а ты вот как постановщик представлений, ты и с животными, и с людьми работаешь?
4: Да.
1: Или...
0: Спросишь, с кем проще?
1: Ну да, просто интересно, как ты этих других мотивировать-то?
4: Конечно, у нас есть наши наставники, наставники наших животных, скорее, я больше работаю с ними. Но приходится и выучить все поведения наших зверей, чтобы составить красивую программу.
1: Вы уже репетируете вовсю, да?
4: Конечно. Репетиции проходят каждый день.
0: А сейчас есть представления какие-то?
4: Да, или... сейчас у нас идет представление «Лукоморье», так что еще можно попасть последнюю неделю на него.
1: А потом с 30 числа
0: как пойдет? С 30 и до осени, да, я так понимаю, будет вот это новое идти класс?
4: Возможно, даже до декабря.
0: Ух ты! Желающих очень много попасть в океанариум.
1: Я заранее просто предупреждаю, если вы захотите пойти в океанариум, значит, лучше через экспозицию на представление.
0: Да, то есть не вот, наоборот.
1: Да, да, чтобы вы через экспозицию, изучив там с ребенком, допустим, и подводный мир, и посмотрев кормление, уже потом сознанием дела пришли смотреть на представление.
0: Если наоборот, то дети устают. Вот они посмотрят представление, а потом еще идти, у них немножко мозг перегружается.
1: Возрастающий надо.
0: Да.
1: Да, и подгадывайте таким образом, чтобы попасть именно на кормление. Там очень классно
0: вот,
1: просмотровое.
0: Когда?
3: И на шоу русалок.
0: Когда это? Во сколько это происходит? Как это выяснить? Где-то написано, на сайте есть.
3: Да, конечно, на сайте расписание. Есть расписание и кормлений, и шоу русалок, и погружений дайвера. Тоже крайне интересно.
0: А экскурсионная программа, она как часто идет?
3: Экскурсионная программа по вашему пожеланию. Просто
1: там же
3: заранее...
1: экскурсоводы. Они
0: вот, Василий, вы же там ходите, рассказываете.
3: Конечно, на каждом кормлении присутствуют экскурсоводы, можно и вопросы задать. Да, кормление экскурсоводов, как мы обычно
0: шутим. Скатов, кстати, сколько у вас скатов? Я вот так мечтаю увидеть, как их кормят.
1: 20 скатов?
3: В одном аквариуме в 11:30 кормление обязательно приходите.
0: Вот это.
1: Но, ребят, спасибо вам большое. Мы вам желаем хороших представлений, гостей, ну и артистам от нас здоровья и удачи тоже передайте. Сейчас будем принимать звонки 237-104. Звоните прямо сейчас. Насколько я знаю, ребята, кстати, билеты принесли.
0: О, это очень круто, да.
1: Если что, мы разыграть сможем. Поэтому сейчас дозванивайтесь. Конкурс это может знать каждый.
0: Окончательный монтаж,
1: да, отвечаю. Что это за кино, и выигрываете призы.
2: Реклама. Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день. Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы. Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными. Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой. Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект. Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Сількоровская, 22-228-2111.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
4: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Лада» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинами. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
12: Подробности на motivtelecom.ru.
13: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.

0: Новый центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 10 часов и 18 минут. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Спонсор конкурса ООО «Территория улыбки. Центр сеть стоматологических клиник. Территория улыбки».
3: На связи у нас Артем, работник такси. Артем, привет.
4: Привет.
2: Привет.
3: Скажи, пожалуйста, Артем, ты давно за рулем в такси?
4: Да я не постоянно, здесь как подработка так, во время.
3: Ну, сейчас видишь, в городе половина там перекрыта, тут закрыто, там закрыто. Сейчас вот особо на Жибайку-то, тяжело, наверное, да, не рвешься, да?
4: А я по району в определенном езде.
3: Это где это ты?
2: Какой район?
4: Там по вокзалу юга, под Ботаника, по этим мотаюсь.
3: Понятно, понятно. Ну что ж, Артем, раз и то тут, то там, как говорится, наверное, есть время что-нибудь посмотреть.
2: Смотрю,
4: конечно.
3: Что смотришь, рекомендуй.
4: Ох, сейчас даже растерялся.
2: Ну что из последнего посмотрел, тебе понравилось?
4: И так. Ну слушай, вот посмотрел сериал «Хирург», очень прям понравился.
5: Мне тоже понравился этот сериал.
3: А я не смотрел.
2: Посмотри, российский хороший сериал.
3: Про что там?
5: Он на старте этот...
3: Ага, хорошо, гляну. Так, Артем, мы для тебя, конечно, не супер новое кино приготовили, но интересное. От него оставили первые и последние слова. Прокрутим тебе их, потом дадим три подсказки. Догадаешься, что за кино, приз будет твой. Итак, слушай внимательно. Поехали.
6: Attention. Я не лез к тебе, даже не собирался. Тебя долго не было.
7: Лодка развалилась.
8: Дыры большие. Можно влезть, подышать.
6: Хреново, англичанин. За ремонт сегодня дерут придорого. Придется отдать пригоршню грунта.
9: Окончательный монтаж.
10: Почему ты уезжаешь?
11: Мое место там.
10: Нет, здесь.
11: Здесь слишком странно, как-то не так.
10: Хелен говорит, что это земная болезнь. Скоро она пройдет.
11: Дело не в этом.
2: Ну, как ты понимаешь по переводу, да, фильм не новый. Подсказки нужны?
4: Ну да, конечно.
3: Значит, в этом фильме ты мог увидеть банку с землей, татуху на спине и эти... как это? Перепонки на пальцах.
2: Угу. Что это за фильм?
3: Ох, как? Вот так вот. Там еще жабры за ушами.
4: Ирония судьбы.
3: Да. Ну, в общем, нет правильного ответа. Артем, мы тебя отпускаем. Да, езжай аккуратно и поменьше тебе пробок. Следующий звонок будем принимать. 237-104. Кто догадался, пожалуйста. Алло.
2: Привет.
12: Здравствуйте.
3: Как зовут тебя?
12: Евгений.
3: Ну и что за фильм, Жень?
12: Ой, это фильм очень старый и мой любимый. «Водный мир».
3: Да.
2: «Водный мир»,
3: на самом деле,
2: да.
3: Кевин Костнер очень был хорош в этом кино, прям вообще. И, кстати, несмотря на то, что в прокате он...
12: провалился.
3: В России, да, он точно провалился. Он имеет очень хорошее продолжение. Его показывают во многих Диснейлендах и Universal парках. Mm-hmm. То есть прямо там целый аттракцион есть, где имитируют сцену вот в этом внутриводном городе. Мы тебя поздравляем с победой. Призы будешь выбирать за кадром. Кричи «Катапульта». 3-4.
13: Катапульта!
14: На радиопилот.
15: Информация на правах рекламы.
16: Весна.
17: Встречи с друзьями.
16: Отдых и путешествия.
17: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
16: Премиальный имплант Штраума с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
17: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
18: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Это я.
2: Доброе утро, 10:24 в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Очень яркое и красивое шоу прошло в эти выходные ночью в Нью-Йорке. Гуччи представили круизную коллекцию. Значит, прямо в сердце мегаполиса, прямо на, как это, перекресток мира его называют, Таймс-сквер.
3: Слушай, кстати, на Таймс-сквер наш с вами друг,
2: да, Юрка Пелин,
3: да, у него инсталляции, они уже прошли, там вот 3D-мэперы.
2: Там же был отбор.
3: 3D-мэперы со всего мира предлагали свои видеоинсталляции для вот этого торца здания большого.
2: Да, самое известное.
3: И у Юрки 4 инсталляции там прошло, они несколько дней крутились, поэтому, ну, для российского...
2: Очень круто.
3: Для екатеринбургского вообще в прошлом...
2: Он как от Питера получается, он же в
3: Питере. Он сам
2: сейчас.
3: От себя уже, знаешь, да. Как бы, вот. Выставка такая интересная. Ну, это так, к слову просто.
2: Да.
3: А что там было
2: вообще,
3: у гусей-то?
2: Гуси красивое сделали шоу, как будто бы вот люди, ну, такие персонажи городские, гуляли, ходили, там было очень много звезд, естественно. Синди Кроуфорд, красотка, просто закрывала показ,
3: конечно,
2: в роскошном платье. Там была Пэрис Хилтон, она же блондинка, на нее сделали парик такой, она такая брюнетка стала. Mm-hmm. И всех впечатлил Том Брэди, это бывший футболист, он был в образе рокера в таких кожаных штанах.
3: Том Брэди — это самый высокооплачиваемый квотербек в мире, легендарный игрок в американский футбол и муж Мишель Бундхен. Если что, это топ-модель самая дорогая в мире была. Когда?
2: Жизель. Только.
3: Жизель она?
2: Жизель,
3: разве? Мишель она?
2: Нет, Жизель.
4: В образе волка Жизель. Из «Ну погоди», никто там не был в этой теленяшке, в джинсах.
3: Союз мультфильм.
2: Ну красиво. Там, конечно, перекрыли все улицы. Ну ничего, ради такого шоу можно. Но выгуливать наряды можно будет где? Питере. Скоро же будет международный экономический форум.
4: О, тот самый.
2: Июня.
4: Уже, на который все путаны съезжают.
3: Эскортницы с Владивостока выезжают уже.
2: Да, с сумками Гуччи. Значит, участие в форуме подорожало до 1 600 000.
3: Нифига себе.
2: Рублей.
5: Одной билетик.
2: Отели тоже уже ждут.
3: А уже контрамарочку.
2: Отели уже ждут, взвинтили цены. Самый дорогой номер, напомню, будет стоить 900 000 рублей за ночь. Но его можно забронировать только пакетиком на 4 ночи. Четыре ночи, а одна ночь 900. Значит, стоимость включены, внимание, гостиная с декоративным камином. Спальня с ортопедическим матрасом.
5: Удивительно.
2: Господи, какие еще могут быть матрасы? Гостевая ванная комната. Ну, естественно, завтрак со шведским столом. Ну и найден самый дешевый вариант размещения. Это 10 000 рублей
3: Опа.
2: За ночь.
3: Опа.
2: За ночь.
3: Так, наш,
2: это
3: наш
2: ничего
3: прайс?
2: Себе дешево. Вот, двухместное размещение 11 200. Вот так вот будет.
4: Интересно,
2: отель.
4: Кто второй с тобой будет?
2: Какие, ну не знаю.
4: Слушай,
2: ну,
4: и кто сверху, если двухместное?
3: За 900 касиков. Это
2: ну,
3: прямо
2: все,
3: вообще...
2: скидываемся, да?
3: Слушайте, дорогие экономисты, неэкономные в свои форумы, может, в Зуме проведете уже?
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Лос Маркет в словах и цифрах. А Лос Маркет в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на los-market.ru.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Реклама.
8: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами. Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Попо. Веселье не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
13: ОКИД Екатеринбург. УГРН 108-667-1008-907. 0+.
14: Помогите! Тону!
15: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм-сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
20: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
21: Миша, возьми еще эти коробки.
22: Они уже не входят ко мне в машину.
23: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
22: Мы стекло у шкафа разбили.
21: Ну, Миша!
23: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
24: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
25: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет.
26: Акция до конца мая этого года.
27: Гамарджи боги назвали.
28: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
29: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
28: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
30: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
31: Катапульта.

0: культа.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:35 в Екатеринбурге. Время рассказать о ситуации на дорогах. Спонсор проверки АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Кравля 182 литра И. Санек, расскажи, как там?
2: Ой, ребята, что-то все жестче и жестче становится. Вот вроде казалось бы, должны были все по работе разъехаться. Нифига! Затруднения со стороны Березы, от Норильской, через развязку и по Блюхера, и все это до Раевского в обратном направлении. Такая же история. Но, так я понимаю, это вот люди объезжают пробку на Малышево, что ли? Затруднения на Малышево начинаются от Гагарина и до Малышевской развязки. В обратном направлении от Кора. Затруднения все еще есть на базовом, на первом и втором мосту Калины, уже посвободнее. Сложности на Белинского и машинное в направлении центра города. 8 марта упаковано практически от Южного автовокзала до цирка и... до Радищева вообще, короче. Затруднение из-за того, что закрыта улица Куйбышева, напоминаю, в оба направления, между 8 марта и Розой Люксембург. Затруднения также коснулись движения по Большаковой и Фурманово из-за ремонта на Белинского. Также страдает из-за аварии участок объездной перед Амундсеном со стороны Московской. Авария даже не одна, а две. На Московской переход в сторону Челюскинцев стоит пробка от Радищева в этом направлении. Ленина и Малышева тоже стоят со стороны Московской целиком до площади и до Рубежа. Бина, соответственно. Плюс еще затруднения пока еще не до конца рассосались в районе Шевской, Космонавтов. Затруднено движение на улице Розы Люксембург со стороны центра. Восточка, как обычно, в районе Куйбышева и Декабристов тоже добавляет масло в огонь. Ребят, пожалуйста, если вам надо на эти улицы, обязательно выбирайте заранее пути объезда, ну и, конечно, соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центр Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауле 182 литера И.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 10 часов и 40 минут в Екатеринбурге.
4: Итак, дорогие друзья, пришло время розыгрыша призов, и у вас есть возможность сейчас дозвониться по телефону 237-104. Мы для вас приготовили вопросы, 3 варианта ответа. Вопрос легкий.
3: Очень легкий.
4: Звоните прямо сейчас, мы для вас приготовили еще и приз.
3: От нашего спонсора это ИП «Житков Игорь Юрьевич», «Аками», автомобили с пробегом, «Сибирский тракт 30» и «Металлургов 70», сайт akami-market.ru.
4: Кто на связи? Доброе утро.
3: Привет.
5: Привет.
4: Как тебя зовут?
5: Гоша.
3: Гоша.
4: Георгий, скажи, пожалуйста, ты в машине передвигаешься?
5: Да.
4: У тебя есть одометр. Знаешь такой прибор?
5: Да.
4: Так вот, что он фиксирует? Расход масла, расстояние или давление в шинах?
3: Мне кажется, даже варианты не нужны.
6: Давай без вариантов.
3: Ну, Гош.
5: Так, одометр.
4: Ты еще думаешь, да?
3: Расстояние, конечно, расстояние.
4: Естественно, да. Мы тебя поздравляем.
6: Георгий, поздравляем. Набор инструментов тебе дарим в подарок.
4: Представляешь?
3: Просто так.
4: За такую, да? Вот легкотню. Поэтому кричи давай катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта.
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Боитесь, что с пробегом, значит убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили,

0: реклама. ИП Жидков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 6301. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи

0: Бесплатно. В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Человек, купающийся. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
3: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
4: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
0: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
5: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
4: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
0: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
6: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
7: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
10: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
11: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
10: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
12: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
14: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
15: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
16: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10 часов и 52 минуты.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска у «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». За последний месяц цены на вторичку в Екатеринбурге сильно взлетели. В среднем за квадратный метр просят примерно 140 тысяч рублей. Правда, покупатели торгуются, сбивая ценник на 5-6%, отдают около 118 тысяч за квадратный метр. Самый дорогой, само собой, это центр города. Там квадрат может потянуть на все 200 тысяч. Ну, а если хотите сэкономить, то компрессорные, окраины, там можно найти варианты за 100 тысяч. Ну и причина подорожания.
0: Льготной ипотеки.
2: Ну да, и квартир якобы катастрофически не хватает.
0: Да,
2: именно
0: нет,
2: на вторичке.
0: Конечно. Просто льготную ипотеку убрали, по которой можно было только новостройку покупать. Поэтому люди сейчас идут за те же проценты по ипотеке, но берут просто дешевле.
2: Сейчас многие, кстати, риэлторы советуют брать в рассрочку. Рассрочку, но я, правда, не знаю,
0: это
2: что
0: тоже
2: это
0: новостройки.
2: Такое.
0: Ну,
1: это, скорее всего, я не знаю, кто из обычных
0: там
1: физиков
0: год,
1: да, готов на рассрочки. Не-не-не. Ну, в общем, рынок меняется. Мы ждали роста жилья. Ну, просто, видишь, вторичный фонд, он, понятно, как бы в некоторых районах просто печальный, а в некоторых районах просто недоступный. Потому что 200 тысяч там для улицы, там, например, Радищева или Шейкмана, это вообще не цена. Там 300. Понимаешь, как у тракториста. И цена там такая, что и квадратура такая, что там проще, знаешь, бюджет Свердловской области вложить.
2: Ну и говорят, что до конца года не изменится ситуация, будет дальше дорожать.
1: Да, цены растут, зарплаты не растут. Интересно, чем дальше будет это пахнуть.
2: Семьям с двумя и более детьми положена новая выплата до 190 тысяч рублей. Это семейный налоговый кэшбэк, возврат части уплаченного НДФЛ. Подать заявление на его получение можно уже будет с 1 июня, но для этого необходимо соблюсти несколько условий.
0: Ну, давай.
2: Оба родителя должны работать официально, доход на одного члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимумов, а также не должно быть долгов по элементам.
1: Спасибо.
0: Не подходим
1: Отпали.
0: Дальше.
1: Отпали.
2: Проходим дальше, проходим тем, кто спит вместе с собакой. Ученые рассказали, что сон вместе с питомцем продлевает жизнь и убивает стресс, но именно вместе с собакой. А порода не имеет значения. Рядом с питомцем у человека снижается стресс, уменьшается нагрузка на сердце, а тело и мозг быстрее успокаиваются. Ученые называют собак настоящими антидепрессантами на четырех лапах, но это, видимо, касается только тех, у кого нет аллергии на собак.
1: Да, они абьюзеры еще те, я тебе скажу.
2: Собаки?
0: Да.
1: Конечно, особенно крупные, они тебя выталкивать будут.
0: Попробуй, отодвинь его с кровати.
1: Конечно.
0: Получишь.
1: Не-не, я животных в комнату не пускаю вообще. Как бы ни кот, ни собака не ходит спать.
0: Я сплю с моим мелким псом, но он мне вообще не мешает.
1: Не, я вот постель это для человека. У собаки своя лежаночка, вот он там себе в домик в конуру убежал, и вот пускай там дрыхнет.
2: Я еще слышал жалобы от многих собачников, что питомцы там в 5-6 утра любят начать будить человека, мол, давай на прогулку, давай гулять, хочу пипи, хочу кака, и просто не высыпаются многие из
0: этого.
2: Во время
0: интима, как они смотрят, эти собаки куколдуют.
1: А если еще и лижут?
2: Это уже отдельная категория.
1: Знаете ли, не очень такой
2: тройничок. Теперь понятно, как стресс убивает.

0: ты.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
2: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что сегодня в Каменске будет плюс 27-29, облачность слабая. Ну, а север области, ну, прямо курорт. Плюс 30, плюс 31 выведели и в Североуральске. Облачность сильную обещают.
1: В Екатеринбурге переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 28-30.
3: Пилот FM.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А напоследок я скажу.
6: Катапульта.
1: 10:56 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
2: Да, пришло время отправиться в жаркий город, плавиться вместе со всеми. Да, жара сегодня будет. Это хорошо. Лето практически.
7: Да, будьте сегодня розовой пантерой. Сегодня такой праздник. А еще сегодня Международный день сирени, Международный день музеев. Ну, многие, кстати, погуляли по ночь музеев. Была очень классная у нас в городе. Вот, еще мы говорим, сегодня день сексуального шантажа. Ну, это я вам ничего не говорю.
8: Кого шантажировать?
1: В хорошем смысле можно же.
2: Чем шантажировать?
8: Фотографиями.
7: Воспоминаниями.
2: По памяти.
1: Посуду не помоешь.
2: Пошантажируй сегодня.
7: А по народному календарю Арина рассадница сегодня.
8: Ой, это надеюсь, что-то не рассыпется болезнь.
1: Страшная женщина какая-то.
2: Арина, раз в зале.
1: Да, да.
2: Всем желаем здоровья. 3-4.
9: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: 104.10 FM, радио «Пилот», играет и поет в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, взбодренные катапультой, мы вместе, и это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира, мы в высшем пилотаже, наслаждаемся новой музыкой в компиляции нашего музыкального редактора. Если какой-то из новых треков в высшем пилотаже вызывает ваш интерес, и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors», «Тэнк» на «Металлургов». Новая музыка вернется скоро, минут через 20 проведем проверку на дорогах. Полетели!
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Тепло ли тебе денется?
5: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
4: Да, стало быть, пора в Prime Service.
6: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
8: Мода. Просто набери 380-8686.
9: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Акция до конца мая 2026 года.
11: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
12: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
13: Помогите! Кону!
14: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили,

0: Жидков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На радио Пилот.

0: Реклама.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Зайчик! Купи чинганчик.
8: Что? Лена, какой еще чинганчик?
7: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
9: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
11: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Привет всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Высший пилотаж в ваших приемниках прерывается ненадолго. Сейчас информация о дорожной ситуации. Проверка на дорогах продолжает наш эфир. Спонсор программы КПП «Центр Екатеринбург». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты» на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки по Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. По Трудовой, Губахинской, Проезжей и Блюхера от Березовского тракта до Сахалинской. Также движение затруднено по 8 марта от Щерса до Радищева, по Большакова от Сурикова до Белинского, по Малышева от Мира до Егоршинского подхода. Мерцают Восточные от Большакова до Первомайской, Московская и Челюскинцев от Малышева до Маршала Жукова, Фурманова от Сурикова до Белинского. Пульсирует Восточная от Малышева до Декабристов и Белинского от Авиационной до Фурманова. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Уралмаркет с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
7: 12+.
8: О, приснилось, что я завтрак проспал.
9: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
12: Джек-Гроб. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
14: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
15: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Россия не получала от Украины сигналов о новом раунде переговоров. Заявление в беседе с «Известиями» сделал замглавы МИД Михаил Галузин. По словам дипломата, в вопросе создания условий для результативных переговоров необходимо прекращение огня украинской стороной, а также приказ ВСУ покинуть территорию Донбасса. Говоря о переговорах, Михаил Галузин добавил, цитата, «Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы». Замглавы МИД России цитирует агентство ТАСС. Возникшую в переговорах паузу стороны используют для решения гуманитарных задач. На улице Куйбышева сегодня утром досрочно остановилось трамвайное движение. Ситуация связана с ремонтом на мосту и строительством тоннеля. Как пишет портал Е1, дорожная техника задела контактную сеть и повредила ее. При этом трамвай – это единственный транспорт, который с минувших выходных может проезжать по Куйбышево в районе цирка. Трамвайное движение через мост остановят через 2 недели, с 1 июня и до середины августа. В мэрии Екатеринбурга заявили, что повреждения уже ликвидированы. Трамваи в районе цирка сегодня стояли менее получаса. В Свердловской области в воскресенье утонул подросток. Тело школьника в реке обнаружили в сухом лагу. Начато следствие. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области. Гибель подростка жители сухого луга активно обсуждают в соцсетях. Многие отмечают, что каникулы еще не начались, а первая детская смерть на воде уже произошла. Родители призывают как можно чаще объяснять детям, какие опасности таит отдых на реке без взрослых. В местных пабликах пишут, что погибшему школьнику было 13 лет. Об этом пишет «Новый день». Власти района в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, опровергли информацию о массовой продаже домой в районе Кутурчинского Белогорья. Публикации в соцсетях не соответствуют действительности. Интерфакс пишет, что даже в федеральных СМИ появлялись комментарии, в которых утверждалось, что местные якобы теперь боятся жить в этой местности. Напомню, перед выходными спасатели в очередной раз возобновили в Красноярском крае поиски супружеской пары и их 5-летнего ребенка. Семья бесследно исчезла в начале ноября. Недавние вспышки хантавируса и норовируса на круизных лайнерах не повлияли на спрос туристов на круизы. Потребители круизов кажутся довольно непробиваемыми, когда речь заходит про подобные истории, считают иностранные эксперты. Новости о вирусах редко влияют на решение людей отправиться в круиз, так как такие путешествия часто бронируют за полгода и больше. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале нашточка.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 19 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода без осадков, ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 28-30 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Осторожно, «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
14: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок – Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
12: «Эксид. Born for more». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас отличный летний трек, появившийся буквально на днях. Новое произведение от A-No-TR и 3DDY. Тема называется «Like It» на 104.10 FM.

0: topienie Blanka i Calvin Harris, I Found You, Ci Trenche, Sani Fandera, D.O.D. and Poppy Bask Comb, Think About Us. Привет и здравствуйте, добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе летаем на крыльях супертем в дневном драйве на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ООО УК «Баден Групп». В нашем эфире далее запланированы следующие события. В ближайшее время Алекс Уоррен, Медуза и Хенри Кэмамиль, Холли Молли со своими песнями. Примерно в 12:20 проведу в эфире конкурс, разыграю забавный, приятный, полезный приз. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь и желаю вам хорошего дня под музыку в нашем эфире. Полетели!
1: Реклама.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
4: «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на mativtelecom.ru.
6: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
7: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
6: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
9: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
10: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
11: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Лада» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
12: Березовский! Так рядом же! Поехали!
11: «Лада Восток». Березовский кольцо. Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
13: Кредитор ПАО «ТБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
14: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург. Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
15: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
16: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
17: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
18: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
17: И квартира в орбите.
18: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
17: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
19: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Дневной драйв на радиопилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: А вот и он, обещанный чуть ранее конкурс. Слушай радиопилот днем и выигрывай призы. Это шанс выиграть приятный и полезный приз «Аромадиффузор». Нужна такая штука, звоните 237-104, 237-104. Спонсор конкурса ООО «ВК Эксперт». Приходите на выставку «Уралмаркет» только с 22 по 24 мая на Горького 4А. Хотите приз от нашего смелого спонсора? Набирайте 237-104, 237-104. С 22 по 24 мая на Плотинке в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А самый душевный маркет Екатеринбурга «Уралмаркет». Крафтовая фермерская площадка, свежие продукты, сыры, кофе, собственные обжарки и авторский чай. Вход свободный. Это вам информация к размышлению руководства к действию. А у нас есть, похоже, участник или участница. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня Екатерина зовут.
2: Екатерина, я Дмитрий. Очень приятно. Катя, на этой неделе мы задаем вопросы, вот связанные с Уралмаркетом. Вопросы касаются ярмарок в России. Вот такой вопрос. Какой напиток являлся основным предметом торговли на знаменитой Нижегородской ярмарке? Варианты ответа. Основной предмет торговли. Квас, молоко или чай? Как вы думаете?
3: Ну, наверное, зависит от времени года, но ярмарка, наверное, это летнее время, поэтому ага. Класс.
2: Ну, Екатерина, как это говорится, может быть, еще подумаем?
3: Ну, если еще подумаем, то, наверное, чай.
2: Ну и правильно, Катя, действительно, это чай. Точно. Екатерина, я поздравляю вас. Вы становитесь счастливой обладательницей приза. Это аромадиффузор от бренда Airy Candles. Вы знаете, что такое аромадиффузор?
3: Конечно, знаю.
2: Ну, вот теперь у вас есть еще один, наверное. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. Вещайте.
3: Ой, спасибо большое спонсору. И не ездите на блюхера.
2: Почему?
3: Там... Потому что там все стоит.
2: Я понял,
3: все, Катя. Все, кто стоял на Малышево, все поехали на блюхера, стоять на блюхера.
2: Ясно. Катя, спасибо за информацию. Поздравляю вас с победой в нашем конкурсе. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой аромадиффузор. Ура. На этой неделе, вот в это самое время, мы будем разыгрывать похожие призы, поддержки. Поддерживаем Уралмаркет с 22 по 24 мая на Горького 4А. Слушай радиопилот днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.
5: Уралмаркет с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
6: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская. Горская, 37. Сайт кладавто.ру.
7: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Уникум» представляет новинку «JQJ6». Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Росточной. В «Уникум» отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. «Уникум» остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.
10: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
11: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
10: Веер Мол. 6 июня. 0+.
12: В
1: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Подробнее на petrovich.ru. Уэст Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
16: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
17: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
18: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
19: Лим-Попо. Веселье не за горами.
20: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
21: Окит Екатеринбург. УГРН 186-667-08-907-0+.
22: Гамарджи боги назвали.
23: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
24: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте, сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
25: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
26: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
27: Мне нужно личное пространство.
28: У тебя будет своя комната.
27: Мне нужно больше места под одежду.
28: А у тебя гардеробная.
27: А мне нужно играть с друзьями.
28: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
29: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
30: ОСЗ Витамин Девелопмент. ИНН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
31: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
32: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
33: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
31: Условия кукукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
32: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
34: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Во что превратитесь вы, чтобы не превратиться в размазню? Надо же выпить кофеечку с утра.
4: Так.
3: Так вот, ученые выяснили, что две чашки кофе за пару часов до интима продлевают процесс в два раза. То есть, если вы сейчас выпили две чашечки кофе, там,
4: вам надо через два часа срочно кого-то
3: надо проверить. Дольше или не дольше будет.
5: Да. Ровно и в два раза. То есть, если был час, то будет два.
3: Да, если... да. И, если, и к тому же еще секс начинает приносить гораздо больше удовольствия.
6: Так. А кто это у нас две кружки по утрам пьет? Лина? Я все подсчитываю.
3: Я потом иду на спорт, вы же знаете.
4: Ей-то что продлевать-то? Ей-то зачем? Просто я...
3: А мне зачем?
4: Представляю, целая очередь кофемату выстроилась в офисе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: Черри, Белджи, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О, и

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
4: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
5: Только до конца мая. Квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
9: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
8: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
9: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
10: Застройщик ОСЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
12: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
13: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
12: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
14: Помогите! Тону!
15: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Я Константин Заруцкий. Он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384 77 66. Улица Куйбышева, 61.

0: новый центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
0: На

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Эльмаш рано утром в понедельник остался без трамвайного движения. По данным департамента транспорта, вагоны встали в районе остановки «Педагогический университет». Причиной названа техническая неисправность. Остановка движения коснулась 4 маршрутов. Это 2, 7, 14 и 24. В это же время утром в понедельник трамвайное движение открыли на ЖБИ. Еще в пятницу в мэрии сообщали, что работы по ремонту трамвайных путей на пересечении Сыромолотова и Высоцкого завершат на сутки раньше. Работы проходили с 16 по 18 мая. Ремонт Малышевского моста и пробки из-за этих работ при этом продолжаются. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Цифры в Свердловской области соответствуют среднероссийским. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребкредитам, пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. Ведомства напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета «Ру». На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом проекте. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, 19 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 28-30 градусов.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас новая. Трек вышел буквально несколько дней назад. «Афрохаус» — версия легендарного хита «Music is the answer, dancing and prancing» от Дэнни Тинаглия. Новыми авторами прописаны Джизус Фернандес, Карл Эйт и Андреа Монта. В секретной фонотеке для вас сразу после в нашем эфире стартуют получасовые нон-стопы без рекламы. Готовьтесь, друзья. Полетели.

0: Реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. +116 965 802 70 65.
2: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый. Забудьте. В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили, которые...

0: 8-7-47-47. Реклама ИП Житков Игорь Юрьевич. ИНН-66-700-734-63-01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Керм гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Мы более 20 лет занимаемся сепчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
7: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
9: Завтрак от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
11: 12+.
12: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
11: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Помогите! Тону!
14: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
19: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер «Лада» в Березовском.
20: Березовский! Так рядом же! Поехали!
19: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
11: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
21: Музыкальный нон-стоп.
22: Полчаса без рекламы.
21: Только музыка.
22: На радио «Пилот».
23: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на радио «Пилот». Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
24: Информация на правах рекламы.
25: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
26: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
0: планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
1: Лим-Папо. Веселье не за горами.
2: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
3: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
21: Музыкальный нон-стоп.
22: Полчаса без рекламы.
21: Только музыка.
22: На радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Запас прочности у российских застройщиков исчерпан. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, изменения в правилах выдачи семейной ипотеки продолжат снижать объемы ипотечного кредитования, и это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли. По словам зампреда правительства, который курирует строительную отрасль, ужесточение финансовых условий застройщики покрывают собственными ресурсами с 2024 года. На данный момент строительный рынок стабилен только за счет денег дольщиков, добавил Хуснуллин. Его цитирует РИА Новости. Главный вход в здание администрации Екатеринбурга закрыли после пятничного ЧП с карнизом. Колонны здания мэрии закрыты страховочной сеткой. Также тротуар перед крыльцом на отчетной стороне проспекта Ленина сегодня оказался перекрыт. Пройти мимо мэрии можно только по тротуару, который находится вблизи проезжей части. Фото публикуют все издания Екатеринбурга. Как пишет УРА.ру, попасть в ратушу тоже стало сложнее. Из трех входов открыт только один. Доступ в здание со стороны банковской переулка временно ограничили. Свердловской области дали шанс на теплую погоду в первой половине июня. Вероятность таких прогнозов продолжает расти, сообщили в Уральском гидрометцентре. Европейский центр среднесрочных прогнозов сообщил, что в первые 10 дней лета над Уралом расположится центр положительной температурной аномалии. Вероятность теплой погоды в ней достигает от 80 до 90%. А с 8 по 15 июня сигнал на теплую погоду сохраняется как для европейской территории России, так и для Урала. При этом пришедшая жара в Свердловской области спадет уже к середине этой недели. Ростелеком планирует запустить производство умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора». Об этом пишет газета «Коммерсант». Размер первой партии может составить до 200 тысяч устройств. На рынок умные телевизоры должны выйти к концу этого года. Основным заказчиком проекта, по данным издания, выступит госсектор. Хакеры начали взламывать Roblox аккаунты россиян через TikTok. Также для кражи данных используют фишинговые сайты под брендом BlockStools. Об этом пишет газета.ру. Пользователям обещают генерацию бесплатных робоксов, копирование игр и взлом аккаунтов. Однако на самом деле цель схемы – это кража сессионных данных и полный захват учетных записей. Эксперты подчеркивают, что схема рассчитана на пользователей с базовым уровнем английского и невысокой технической грамотностью. Одной из основных целей мошенников оказываются дети в возрасте от 10 до 14. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
5: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 19 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода без осадков, ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 28-30 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
14: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
15: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL.
2: Хавейл Флагшип 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Трейд-Ин. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
9: Exceed. Born for more.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас современное актуальное «New Disco» звучание. Все как 80-е, 90-е, только звучит лучше. Да, исполнитель Баверт. Keep on.

0: Это Флорайда и Кеша, причем Кеша это женское имя в данном случае. Чуть раньше Алок Зиб and Portugal The Man, помните? Прекрасно, привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы, но сначала хочу поделиться информацией для тех из вас, кто любит путешествовать и выигрывать призы. Радиопилот и строительная компания «Спартекс» приглашают вас на уикенд в столице. Это розыгрыш. Победитель отправится в Тбилиси на выходные. Принять участие можно до 28 мая. Нужно подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радио Пилот 104FM», сделать репост розыгрыша себе на страницу и отметить в комментариях одного друга, с которым вы поедете в путешествие. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт. Один участник, один комментарий. Ваша страница должна быть открытой и не состоять из одних рекламных репостов. 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера мы определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Спонсор проекта – строительная компания «Спартекс» и Сергеева Елена Игоревна. Спасибо за поддержку нашего розыгрыша. Все подробности на pilotfm.ru. Друзья, вступайте в игру. Желаем удачи. В нашем эфире далее для вас Зейн, Лёнин, Колум Скотт, SZA, кое-кто еще интересный. И минут через 20 готовлюсь провести в эфире конкурс. На кону будет приз-сюрприз. Готовьтесь, друзья. Полетели.
1: Реклама.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-565-802-7065. Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
3: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
4: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
3: Веер Мол. 6 июня. 0+.
5: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
6: Отправляемся в морской круиз.
7: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
7: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру. 0+.
8: Вызов – это испытать настоящую полосу препятствий.
9: Вызов – проверить себя, как спецназовец.
10: И побывать в настоящей пожарной машине.
11: А еще попробовать еду полевой кухни.
8: Вызов – это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
10: Мам, пойдем!
8: Вызов – новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
12: 12+.
13: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
14: Знакомы с Ириной?
13: А с Вцементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
15: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
16: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-55-55.
17: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
18: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
17: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Территория.
12: Улыбка.
1: Стейк.
12: Смех.
1: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь

0: Ладно, в Уникум. Расточная, 38. Акция до конца мая текущего года.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Дневной драйв на радиопилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, это еще один конкурс на 104.10 FM. Шанс выиграть сертификат, карточку для покупок на популярном маркетплейсе на 1000 рублей. Что называется, мелочь, но приятно. Набирайте 237-104. 237-104. Спонсор конкурса ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец». Банкротство физических лиц всего за 100 тысяч рублей. Да-да, нерешаемых ситуаций нет. Юристы компании «Гребец» проведут процедуру банкротства без лишних рисков. Хотите приз, набирайте 237-104. Похоже, у нас есть кто-то в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Ирина меня зовут.
2: Ирина, очень приятно. Я Дмитрий. Ну, раз у нас такой спонсор, который помогает бороться с финансовыми кризисами, и вопрос у нас конкурсный, касается финансового кризиса 2008 года. С чего он начался? Это вопрос. Варианты ответа: с банкротства американского банка, с падения цен на нефть или с появления криптовалюты. Как вы думаете?
3: Первый вариант.
2: Это какой? Напомните, я уже забыл. Но, тем не менее, пальцем в небо, Ирина. Да, точно. Банкротство американского банка. Большой банк обанкротился, не выдержав ипотечного кризиса. Сумма долгов достигла почти триллиона, спровоцировав финансовую панику кризиса 2028 года. Ирина, я поздравляю вас. Вы победитель нашего конкурса. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. Вещайте.
3: Спасибо. Желаю городу Екатеринбургу хорошей погоды, но не такой жаркой, как сегодня.
2: Спасибо за это пожелание. Да, пусть будет так, как вы сказали. Ирина, не кладите трубку, мы договоримся, как вы получите свой приз. Да, нерешаемых ситуаций нет. Юристы компании «Гребец» проведут процедуру банкротства без лишних рисков. Следующий конкурс в это же самое время, но уже завтра. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тону!
6: Держись!
5: Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Реклама.
8: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
11: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
12: Отправляемся в морской круиз.
13: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
11: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
13: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру. 0+.
14: Зайчик, купи чинганчик.
15: Что? Лена, какой еще чинганчик?
14: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
13: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
15: Березовский, так рядом же, поехали!
13: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала, 380-8686.
16: Не стыдно?
17: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля, 74 и Малышева, 103. 18+.
18: Весна.
19: Встречи с друзьями.
18: Отдых и путешествия.
19: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
18: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
19: Подробности в сети стоматологических компаний. Клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Гамарджабаги назвали.
6: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
1: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно! Участник должен иметь действующий загранпаспорт.
6: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
7: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: торговый центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на baden-land.ru. 0+.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Веселье не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
6: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-708-907. 0+.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиш, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
6: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
7: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
8: Джекгроб. Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
9: Купия мода. Просто набери 380-8686.
10: Автоцентр «Восток». «Амода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
11: Акция до конца мая 2026 года.
12: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
13: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
12: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
13: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
14: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
15: «Одрел Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
17: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
16: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
18: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. ФСБ в марте задержало 37 человек, поджигавших транспорт и энергообъекты по требованию мошенников. По данным Центра общественных связей, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которых подозреваемые пересылали координаты школ, торговых центров и даже свои места проживания. Дальше предметом шантажа становились утверждения, что координаты используют для ударов беспилотниками или ракетами. Поджоги требовались для якобы проверки антитеррористической защищенности, пишет Интерфакс. Подросток в Сухом Лагу мог переоценить свои силы, из-за чего и утонул. О мальчике порталу Е1 рассказали родственники. По их словам, школьник, утонувший в Сухом Лагу в выходные, был на реке с друзьями. Подростки купались, а потом решили прыгнуть с моста. Юноша нырнул и не всплыл. Приятели тут же позвонили взрослым, они вызывали экстренные службы и прибежали на реку. Погибшему школьнику было 13 лет, из воды его доставали уже водолазы. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушва и еще около десятка муниципалитетов, правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма вдвое больше трат на расселение, нежели в прошлом году. Помимо этого, власти Свердловской области продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты на этой неделе. 20 мая состоится второй по счету старт космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. В Венгрии заяц атаковал электросамокатчика. Запись в сеть выложил сам пострадавший. Мужчина ехал со скоростью около 35 км в час вдоль леса в окрестностях Будапешта. Дорогу электросамокатчику начал перебегать заяц, но в какой-то момент зверь развернулся, оттолкнулся от земли и прыгнул в сторону водителя. Удар заячьих лап пришелся в шлем. Самокатчик упал, животное отскочило и умчалось в поле. Серьезных травм, по словам пострадавшего, помогла избежать экипировка. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: В Havail Pro Reginos выгодная акция. 7 новых кроссоверов Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства по специальной цене и только до 25 мая. Сделай жизнь ярче с Havail H3. Ждем вас на тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города Екатеринбург 343.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, 19 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями. Погода без осадков, ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 28-30 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан. Большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
10: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Новая музыка. секретной фонотеки «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас позитивный и изящный хаус-кавер

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: это Биби Рекс и Фейфлес, читаньше Алекс Уоррен на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, слушая супертемы в нашем эфире, обратите внимание на наш сайт pilotfm.ru. Здесь, в числе прочих аттракционов, продолжается фотоконкурс «А это мой багажник». Вместе с официальным дилерским центром Lucky Motors Хавейл Сити мы проводим это состязание. До 22 мая присылайте нам фотографии, где есть вы и багажник вашего автомобиля. А 22 мая в прямом эфире мы выберем 5 победителей, которые получат подарки от официального дилерского центра Lucky Motors Хавейл Сити. Да, посмотрим, что тут новенького. Отличное фото, отдых на озере, вся семья влезла в багажник. Багажник любителей походов, да, все для похода и дети в багажнике. Отличное фото от Леонида. Я и мой багажник. Багажник девственно чист. Леонид молодец. Спасибо. Вступайте в игру. Все подробности на pilotfm.ru. Желаем удачи. В нашей музыкальной программе далее для вас Сефри Дьюа, Second Voice, Авалан Рокстон, Ваня Дмитриенко, кое-кто еще интересный. В 3.30 послушаем «Катапульту на бис». Полетели!
1: Реклама.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 70 65. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Территория.
7: Улыбка.
6: Стейк.
7: Смех.
6: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: Жидков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Лос Маркет в словах и цифрах. А Лос Маркет в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
2: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Грите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
3: Продолжите фразу. 30-ки это.
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
7: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от «Джейку».
10: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
11: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
9: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
10: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
12: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
13: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Эр-Адент» – прекрасное подтверждение.
14: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
13: Стоматология «Эр-Адент». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
15: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Василькоровская, 22, 228-2111.
1: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на baden-land.ru. 0+.
3: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. Орбита. Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
7: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
6: Веер Мол. 6 июня. 0+.
8: Нет! Ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
9: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
12: 15+.
13: Не стыдно?
14: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
15: Помогите! Тону!
16: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
17: Спасибо, дружище!
18: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Мне нужно личное пространство.
20: У тебя будет своя комната.
19: Мне нужно больше места под одежду.
20: А у тебя гардеробная.
19: А мне нужно играть с друзьями.
20: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
21: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
22: УСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
23: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
24: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
25: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Во что превратитесь вы, чтобы не превратиться в размазню? Надо же выпить кофеечку с утра.
4: Так
3: вот, ученые выяснили, что две чашки кофе за пару часов до интима продлевают процесс в два раза. То есть, если вы сейчас выпили две чашечки кофе, там,
4: вам надо через два часа срочно кого-то
3: надо проверить. Дольше или не дольше будет.
5: Да. Ровно и в два раза. То есть, если был час, то будет два.
3: Да, если... да. И, если, и к тому же еще секс начинает приносить гораздо больше удовольствия.
6: Так. А кто это у нас две кружки по утрам пьет? Лина? Я все подсчитываю.
3: Я потом иду на спорт, вы же знаете.
4: Ей-то что продлевать-то? Ей-то зачем? Просто я...
3: мне зачем?
4: Представляю, целая очередь кофемату выстроилась в офисе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: Катапульта на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Территория.
7: Улыбка.
6: Стейк.
7: Смех.
6: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: важны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Гамарджи-баги на свады.
7: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
8: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно! Участник должен иметь действующий загранпаспорт.
7: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
9: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104,4 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. ФСБ в марте задержало 37 человек, поджигавших транспорт и энергообъекты по требованию мошенников. По данным Центра общественных связей, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которых подозреваемые пересылали координаты школ, торговых центров и даже свои места проживания. Дальше предметом шантажа становились утверждения, что координаты используют для ударов беспилотниками или ракетами. Поджоги требовались для якобы проверки антитеррористической защищенности, пишет Интерфакс. Подросток в Сухом Лагу мог переоценить свои силы, из-за чего и утонул. О мальчике порталу Е1 рассказали родственники. По их словам, школьник, утонувший в Сухом Лагу в выходные, был на реке с друзьями. Подростки купались, а потом решили прыгнуть с моста. Юноша нырнул и не всплыл. Приятели тут же позвонили взрослым, они вызывали экстренные службы и прибежали на реку. Погибшему школьнику было 13 лет, из воды его доставали уже водолазы. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушва и еще около десятка муниципалитетов, правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма вдвое больше трат на расселение, нежели в прошлом году. Помимо этого, власти Свердловской области продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты на этой неделе. 20 мая состоится второй по счету старт космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. В Венгрии заяц атаковал электросамокатчика. Запись в сеть выложил сам пострадавший. Мужчина ехал со скоростью около 35 км в час вдоль леса в окрестностях Будапешта. Дорогу электросамокатчику начал перебегать заяц, но в какой-то момент зверь развернулся, оттолкнулся от земли и прыгнул в сторону водителя. Удар заячьих лап пришелся в шлем. Самокатчик упал, а животное отскочило и умчалось в поле. Серьезных травм, по словам пострадавшего, помогла избежать экипировка. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
6: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
5: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Нашточка.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 19 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями. Погода без осадков, ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 28-30 градусов.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.
8: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
9: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Осторожно, «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
12: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
13: Путешествие на двоих в подарок
12: Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
10: «Эксид. Born for more». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радио Пилот». Желаю вам хорошего вечера понедельника, каковых хорошей компании. Да-да. На прощание от меня в секретной фонотеке ловите забавную версию легендарного дафт-панковского трека «Harder, Better, Faster, Stronger» от Кевин Маккей. Всем спасибо, услышимся послезавтра на 104.10 FM. Пока.

0: Попутчики, радиопилот в столице Урала. 3:05. Это, конечно же, значит, что в эфир залетает
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город».
2: «Навигатор» можно не только слушать, но и смотреть в HD-качестве. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радиопилот» ВКонтакте.
3: Тут на выходных в субботу в Екатеринбурге прошел первый в городе свадебный забег, в котором приняли участие почти 300 человек, там и женихов, и невест.
2: Да, видел фотографии оттуда.
3: Да, на вайнера все происходило. Бегали 200 метров из условий, нужно было обязательно иметь хотя бы один свадебный аксессуар, но многие участники, да, не только в фате, там были какие-то крутые платья, в том числе вот одна девчонка была, она была в платье свадебном торте, то есть бегать в нем совершенно неудобно, но зато вот она покрасовалась. И в прическе у нее был еще...
2: Свечки не растеряла?
3: Бутафорский кухонный нож у нее в прическе был, то есть она прям запарилась.
2: Ну, это на случай, если не выдадут подарок, всегда можно использовать.
0: Я сейчас покажу на примере, как современные психологи убеждают вас, что вам нужно к ним ходить. Я считаю, что в данной ситуации стоит обратить внимание на то, что весь процесс это сублимация, ведь женихи и невесты в действительности пытаются сбежать от нависающей ответственности. И надо проработать эти моментики, поэтому пятеро в час.
3: Ну, слушай, в результате вот самая быстрая невеста, например, получила бриллиант в 2 карата. А о, самый
0: зачем
3: быстрый...
0: он уже и после этого нужен?
3: Жених получил сертификат на пошив эксклюзивного пиджака на 100 тысяч рублей.
2: Никто не получил тесто. Тили-тили, тесто.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас сейчас на дорогах. Ну, понедельник, и такое бывает. На дорогах происходит. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Малышева стоит от Гагарина до Егоршинского подхода. На Челюскинцев не едется от братьев Быковых до Восточной. Застряли немного на самой Восточной от Малышева до Декабристов. На объездной платновато от 8 марта.

0: до станции диагностики ГАИ, и нужно потерпеть на Новгородцевой от объездной до 40-летия комсомола.
1: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
3: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
7: Купия мода. Просто набери 380-8686.
8: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовская кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
9: Акция до конца мая 2026 года.
10: Керм «Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе.
11: Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря «Керамиру».
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В «Керамире» и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от «Керамир».
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
15: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
14: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
15: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину».
18: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы «Господь». Поддержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
19: Березовский! Так рядом же! Поехали!
18: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
20: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
21: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
22: Отправляемся в морской круиз.
23: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
21: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
23: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
24: 0+.
25: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
26: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
25: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
26: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
27: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
28: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
29: А ты поверь, загляни в автобан «Теннет» на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. «Теннет Т4» с выгодой до 400 тысяч рублей.
30: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 18 минут 5-го. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
2: И чтобы поучаствовать в нашей забаве, прямо сейчас звоните 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе наш разговор может неожиданно прерваться. Алло!
0: Доброго дня!
3: Вет!
2: Как зовут тебя?
4: Да, привет, Владимир.
2: Владимир, ты сейчас на работе или уже закончил трудовую деятельность на сегодня?
4: Да, уже закончил.
0: А кем ты трудишься?
4: СММщик.
2: СММщик? А как тебя затянуло в эту тему вообще?
4: Очень, так сказать, легко и просто.
0: Деньги захотелось?
2: Захотелось деньги за креативы, придумки всякие. А вообще давно в этой сфере работаешь?
4: Не так давно, на самом деле, 4 года.
2: А как считаешь, вот хорошим СММщиком за какое время можно стать, если вот прям стараться, заниматься, что для себя изучать параллельно?
4: Сколько потребуется? Ну, в принципе, за год-два можно понабраться опыта, думаю.
0: А вот завод...
3: Завод.
0: Никто на него не хочет на пресс, сказал я. Никто не хочет на завод пойти работать.
4: И там были, так что все нормально.
0: Да, я тоже.
3: Все попробовал, ага.
2: Там СММщики не так нужны, видимо.
0: Там, да.
4: Там нет.
2: Владимир, а есть ли, может быть, какие-нибудь у вас специализированные термины, необычные словечки, помимо всяких прогревов, которые простым гражданам кажутся смешными и непонятными? Может быть, загадали бы, сказали, вот Владимир нам словечко подогнал. Этакое. Нет ничего такого на память не приходит?
4: Да, что-то пока нет.
2: Ладно, не переживай, если вспомнишь, напиши нам или позвони. А сейчас мы тебе словечко одно предоставим и три варианта того, что это слово может значить. Один из вариантов правда, отгадаешь, какое именно, будем подарок убирать. Слово у тебя сегодня код-код, пишется слитно с двумя К и двумя Д. Код-код.
3: Возможно, это самый большой баобаб на Мадагаскаре. Может быть, это самая маленькая дикая кошка в Америке. Либо мы просто придумали это слово.
2: Большой баобаб, маленькая кошка, не наши выдумки.
4: Кот, что такое? Выдумки, мне нравится вариант.
3: Выдумки.
2: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, но не выдумывали мы это слово. Оно действительно существует.
0: Кого ты нас принимаешь?
2: Мы еще хотели предложить, что это пароль Дурова. 237-104, кто готов дать верный ответ, линия свободна.
0: Вот что бывает с теми, кто считает нас лжецами.
3: Привет.
0: Добрый день.
2: Как тебя зовут?
5: Добрый, Александр.
2: Александр, стоит повторить задание или готов выбрать что-то?
5: Ну, я думаю, это второй вариант.
2: Что это было?
0: Каким был второй вариант?
3: Баобаб или кошка?
5: Кошка.
2: Кошка. Самая маленькая кошка Южной Америки, соответственно. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. Это действительно ее название, название породы, которая еще называется, как там, по-моему...
3: Чилийская кошка и гуинья.
2: Гуинья. А насчет того, как называется самый большой баобаб Мадагаскара, его зовут Цитакаканца. Если вдруг захотите обратиться. 1500 лет уже там баобабит, все серьезно.
0: Но, знаете, может быть, кажется, что бесполезная информация, но она где-то на какой-нибудь пьянке неожиданно выстрелит.
3: О,
0: когда
3: да.
0: Кто-нибудь скажет, ну там баобаб, и такой, цитококанца, ты хотел сказать.
3: Надо выговорить еще.
2: Это может еще и принести подарок, если мы вдруг захотим его вспомнить.
3: О, точно.
2: В нашем конкурсе. Давай определяться, что хочешь из нашей копилочки забрать. Имеется пара билетиков в кинотеатр «Континент Синема», то, что в Алтаре. Имеются билеты на фестиваль мировой музыки «Изумрудный город». 21 мая в Театре музыкальной комедии будет звучать русский фольклор и джазовый импровизации. Имеются билетики на переходный матч сезона 2025-26-20 мая на Екатеринбург-арене сразятся футбольный клуб «Урал». Домашний матч за право выхода в российскую премьер-лигу. Имеются также билетики в музей зоны любой четырех площадок и сертификаты в дископрав на 1000 рублей или в парк развлечений «Радуга-Лэнд». Если не определился, можем за эфиром продолжить. Что решаешь, Александр?
5: «Радуга-Лэнд».
2: Хорошо, отныне сертификат твой. Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
5: Офигенно!
0: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Рекламу.
9: реклама.
10: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
11: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
12: Зайчик, купи чинганчик.
13: Что? Лена, какой еще чинганчик?
12: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
14: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
15: Березовский, так рядом же, поехали!
14: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686. Автомобиль.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
4: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Лос Маркет в словах и цифрах. А Лос Маркет в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры. Частный монтаж. Рассрочка. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.

0: Селькоровская, 22-228-2111.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, Сбербанк. Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Здравствуйте.
1: Доброго дня всем стоящим и подстаивающим на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала половина пятого. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, уже 5 баллов на дорогах. Стоит Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. На Учителей Турбинной тоже все не слава богу от Вилонова до проспекта Космонавтов. Затор на Блюхера от Комсомольской до Шевской. По Восточной не особо едется от Малышева до Декабристов. Толчья на Фурманова от Сурикова до Белинского. И нужно потерпеть на Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Доброго дня всем, у кого дома компьютер стоит не только для работы. В Екатеринбурге 16 часов и 34 минуты, а с вами навигатор. И пришло время рубрики «Игротека». Начну неделю с того, что уже, наверное, может кому-то и надоело, но мне никогда. Вышел очередной занимательный хоррор. Называется он «It Reaches».
1: Оно дотягивается!
0: Ну нет, понятное дело, что иногда в переводе не очень все звучит, но вот если останавливаться на английском, оно нормально, это не совсем по-идиотски. Но как бы то ни было, здесь история сама не то чтобы какая-то невероятная, но мне нравится, как выполнено. Вы будете играть за полицейского, который приезжает вот на вызов, а в доме оказывается всякая демоническая демонинщина происходит.
2: Понятно.
0: При этом вся игра выполнена как вот этот бодикам ужастик, то есть нагрудная камера полицейского, вы смотрите на мир через нее, соответственно, все эффекты добавлены, которые подразумеваются в данном вот вся эта фигня
1: с помехами,
0: с камерой и так далее, с искажением, потому что она с широкой там линзой у них. Да, в общем, выглядит достаточно прикольно, сама по себе игруха недолгая, в ней не так много экшена, но он есть, пострелять.
1: Стабильно это, есть.
0: Причем не только табельное, здесь пистолет, точно, до чего я доиграл, есть пистолет и дробовик, может быть, даже что-то позже появится, но здесь не такие частые столкновения с монстрами, которые...
1: В основном зачитываешь права.
0: Да, пытаешься упорно что-то там уложить их в наручники, но в любом случае здесь больше все-таки пропугание и каких-то крупных монстров, которым вообще пофиг на ваше оружие и что вы можете с ним делать, в основном придется скрываться вот и так далее, попутно выясняя, что же вообще здесь происходит, почему вот это все демоны из ада полезли в это место, какой-то, возможно, фестиваль у них, непонятно. Вот
1: есть какие-то люди, помимо тебя, в игре?
0: Нет.
1: Писишки,
0: их
1: нет.
0: Уже все.
2: Посмотрела, монстры страшные достаточно, выглядят прям неприятненько.
0: Да,
2: боди-хоррор тут некоторый.
0: Есть, я бы сказал, что тут наверняка какое-то вдохновление имеется от нечто, но только здесь оно, да, не научно-фантастическое, а мистического происхождения. Потому что, дизайн многих тварей мне здесь правда понравился, он действительно стрёмный, жуткий, можно немножко попугаться.
1: Но щупальца-то есть, они тянутся.
0: Есть и тянутся. Это главное, конечно же. Поэтому, если в целом, мне кажется, вы любите нечто, вы здесь для себя именно стилистически найдете немало в этой игре. Тем не менее, простенький хоррор, просто прикольно выглядит, поэтому я подумал, расскажу, почему бы нет. Есть бесплатная демка абсолютно, сама игра стоит 600 рублей всего, поэтому как будто почему бы и нет, если вы соскучились по хорошим ужастикам. И заходите на игровые площадки, качайте и три час, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда Amoda J.Q. Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
3: Я Евгений Шерчков, представитель бренда Amoda J.Q. 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей Amoda и J.Q. Встречаемся в Amoda J.Q. «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Веселье не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
9: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.

0: бесплатно. В Уникум. Расточная, 38. Акция до конца мая текущего года.
1: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
2: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. I can pay for everything that's on. So everything is on me.

0: Для начала хочется сказать, что полная ложь. Меня жрали комары всю ночь. Не заменяет фумигатор. Вообще нисколько.
1: Так ты и не слушал это мне.
0: В Екатеринбурге 16 часов и 47 минут. С вами тот самый навигатор, который, ну, может, что-то...
1: Но тем временем радиопилоты строительной компании «Спартекс» продолжают разыгрывать уикенд в столице. Победитель отправится в Тбилиси на выходные. Принять участие можно до 28 мая. Чтобы стать участником, надо подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радиопилот 104.FM». Сделать репост розыгрыша себе на страницу и отметить в комментариях одного друга, с которым отправитесь в путь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт. Один участник — это один комментарий, соответственно. И ваша страница должна быть открыта, не состоять из одних рекламных репостов. 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера мы определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта — строительная компания «Спартекс» ИП Сергеева Елена Игоревна.
2: А в Америке недавно один вандал разоблачил себя с помощью чата GPT. Кто-то, непонятно, в 3 часа ночи разбил 17 автомобилей на территории кампуса одного университета. Причем и стекла, и помял капот, и там, в общем, сильно постарался. И составили список подозреваемых. У одного из них при обыске забрали телефон, где к чат-боту обнаружились такие запросы. Что будет, если испортить кучу тачек? Могут ли они узнать, что это был я? Я разобью тачки снова. В итоге он, ну, просто признался, соответственно, после всего этого.
1: Да, нейросеть меня подставила. Она взбунтовалась, она за меня решила.
0: Надо у него не забирать телефон, мне кажется, пока он в камере, просто следить за ним, чтобы раздувать, типа, что будет, если уронить мыло? Я уронил мыло.
1: Надо отдельно все его поисковые запросы выдавать на сайт какой-то, где могли бы люди смотреть, ознакомливаться. Что кажется, что потенциал у этого есть.
0: Но, ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из «Секретной фанатеки».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. У Кремля очень серьезные ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Екатеринбурге женщина пострадала на трамвайной остановке на Декабристов. По словам очевидцев, женщина бежала за трамваем, попала в зону между вагонами, ей заживала руку. К счастью, все части тела у нее на месте. Прохожие помогли ей подняться. Пострадавшую везла скорая, передает Ядин. Власти Екатеринбурга с третьего раза выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Победителем тендера, как и в прошлом году, стала ООО «Автотехком», официальный дилер «Волгобас». Стоимость контракта осталась неизменной – 443,5 миллиона рублей, пишет «Сигнал». Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушва и еще около десятка муниципалитетов. Правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма практически вдвое больше трат на расселение в прошлом году. Помимо этого, власти продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты 20 мая. Это будет второй по счету старт космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. Многоразовая ракета-носитель должна сделать то же самое, то есть приводниться, но в Американском заливе и примерно через 8 минут после старта. Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, из которых половина была успешными. Более половины российских компаний уже начали использовать искусственный интеллект в работе. Больше всего такие технологии применяются в промышленности, где ИИ ускоряет процессы и снижает затраты. Доллар 73.13, евро 85.18.
5: Информация на правах рекламы.
6: В Havail Reginos майские скидки. Только до 25 мая 2026 года. 15 новых кроссоверов Havail Jolion по специальной цене. Успей стать обладателем крутого кроссовера Havail Jolion с невероятной выгодой в Регинос в Екатеринбурге на Гурзувской 63 и на Высоцкого 3.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
9: Завтра в Екатеринбурге погода мало чем будет отличаться. От сегодняшней жарко, солнечно, на термометре днем до плюс 27, утром плюс 21, вечером плюс 23. Небо то ясное, то малооблачное, без осадков, подует слабый северо-западный ветер 1-2 метра в секунду.
10: Я все пытаюсь поймать, я такой, она меня сейчас не обманула, как с той загадкой, где маяк то потухнет, то погаснет, так то ясно, то ну ладно, нормально, складывается.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
14: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
16: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 3 минуты 6, а с вами вечерний...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город».
2: Всегда можно стать к нам чуточку ближе. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Вы вот пока не торопитесь расчехлять свой синтетический крем от солнца, потому что ученые в Литве создали солнцезащитный крем из рыбьей икры и бактерий. Представляете, биоразлагаемый, да.
4: На хлеб намазал.
0: Это... Это мазок, просто взятый утром 1 января у кого-то изо рта.
3: Ну, в общем, да, полностью разлагается в морской воде за 2 недели, что вот плюс его главный. Сырье получают из отходов рыбной промышленности, в частности, из икры балтийского лосося. Позже хотят еще
4: протестировать. А есть какой-то аромат у него соответствующий?
3: А вот об этом не сказано, это самое странное, что об этом ничего не говорят.
4: Будут пытаться заклевать или завалить чем-то сверху.
3: Но в любом случае это снижает сильно себестоимость. Примерно в 5-8 раз дешевле синтетических.
4: Как закуска, вообще огонь.
3: Тем более, да, многофункциональность его поражает невероятно.
0: Это как будто, ну, слушайте, так можно много чего сделать. Можно он, как Шварценеггер в «Хищнике», грязью обмазаться. Мы этого не делаем, потому что мы хотим еще при этом не вонять.
4: У меня родственник, когда в деревню приезжал, он такой загар получал просто от пыли. Потом как бы смывался в бане, нормально.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что на дорогах у нас творится. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Малышева стоит от Гагарина до Егоршинского подхода. Не радует ситуация на учителей Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. На Восточной застряли от Первомайской до Декабристов. Ждет уже толчья на Блюхера от Комсомольской до Шевской. На Ленина плотно по классике от Тимирязева до 8 марта. И на Космонавтов тоже нужно потерять от Челюскинцев до Турбинной.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, но еще

0: успешно в наших конкурсах участвуйте.
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
2: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
4: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
6: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
8: Подробности на motivtelecom.ru.
9: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О,

0: Богдан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
7: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
6: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
8: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили,

0: НН-66-700-734-6301. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
0: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Вермол», ТРЦ «Вермол». Доброго вечера всем, кто еще не знает, как разнообразить свое послерабочее время. В столице Урала 15 минут 6, а с вами навигатор, и сейчас мы будем искать ответ на этот вопрос в рубрике «Афиша».
1: Можно, например, на выставку сегодня выбраться. В выставочном центре Викарта на Ленина 50 до 8 вечера работает экспозиция «Клод Мане. Магия воды и света». Показывают высококачественные репродукции, можно глаз свой порадовать главными шедеврами художника в одном месте. Пока вот оригиналы по всему миру разбросаны, вы можете их все увидеть вот здесь.
2: А что по поводу магии?
1: Воды и света в смысле?
2: Да.
1: Надо прийти посмотреть. 550 рублей стоит билет в любом случае, 12+. В 19:00 можно прийти в Дом актера на 8 марта 8. Там покажут моноспектакль «Чем ты хочешь заняться? Лис». Это постановка по мотивам книги и фильма «Ешь, молись, люби». 33-летняя женщина вдруг осознает, что не хочет больше быть замужем, детей тоже заводить не хочет, а чего хочет на самом деле, не понимает. Но отзывы у спектакля очень хорошие, кстати говоря. Ну-ка. Билет. Что?
2: Подожди.
1: Чем?
2: Пахнет.
1: Ну-ка.
2: Нетрадиционными ценностями. Что
1: Нет.
2: значит, ей надоело быть замужем?
1: Она одумается, еще не переживай. Билеты от 1500 рублей, 16+. Либо в это же время постановку «Чехов. Вишневый сад. Нет слов» покажут в Тюзе на Карла Липкнехта 48. Постановка эта особенная, в ней действительно практически нет слов. Авторы решили специально выкинуть словесную выразительность, чтобы сделать акцент на других вещах. И насколько это было оправдано, судить только вам, отзывы спорные. Еще и билеты от 5000 рублей.
2: От 5000? Они убрали все слова, но берут 5000.
1: Да, вот такая
2: история.
1: Я думал,
2: я побуквенно плачу, когда хожу куда-то.
1: 18+. А если живой музыки хочется, можно к 8 часам в Эверджаз прийти на Тургенева 22, где по классике пройдет джем-сейшн с резидентами клуба. Самый родной формат для джаза, ничего по нотам не играется, заранее тоже не репетируется, просто групповая импровизация в моменте. Билет стоит 600 рублей, возрастных ограничений нет. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится вам чем-то приятным.
3: Информация на правах рекламы.
4: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет!
5: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Лови, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
4: Веермолл. 6 июня.

0: Доброго вечера всем, кто путешествует по Екатеринбургу вместе с пилотом в столице Урала. 17 часов и 21 минута, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что в мире происходит в рубрике «Вокруг света за 60 секунд».
1: Ученые в Дании расшифровали текст на табличке возрастом 4000 лет. У них достаточно долго хранились глиняные таблички шумеров и аккадцев с высеченной письменностью. И вот, наконец-то, смогли перевести, помог искусственный интеллект, который воссоздал в 3D-моделях прям недостающие фрагменты. Оказалось, что большинство из этих табличек посвящены магии и покупке пива.
0: Две вещи, которые были важны.
1: Да, чеки
2: на... Магия до 11, пиво после.
1: Вот. И чеки на зерно и пиво выдавались строителям вместо денег тогда. А на других плитах...
2: Талоны, по сути.
1: По идее, да. И описаны еще ритуалы и заклинания, которые могли бы защитить человека от колдовства. Ну, в данном случае, действительно. Вот такая история.
0: Вот думал, что это чеки просто. Я представил, как это нелепо выглядело раньше, когда это все было на каких-то глиняных табличках, но работало так же, как сейчас. Ты что-то покупаешь, они по-любому должны сделать чек, и он стоит, и ты просто наблюдаешь, как он минут 20.
2: И потом, когда обратно приходишь...
0: И в конце такой, вам нужен чек? И такой, нет. Он такой, да, твою!
2: Без коробки еще обратно не берут. А коробки не изобрели.
1: Да, такая штука. А испанский ресторан ввел штраф для клиентов, которых стошнило из-за участившихся случаев переедания вот среди гостей.
2: Переедание проблема была.
1: Да, ну, по крайней мере, так говорят. Причем это азиатская кухня с системой шведского стола. В Испании у нас туда мультинациональность некоторая. Вот специальный сбор для за порчу имущества и нарушение санитарных норм. И теперь у сотрудников есть право штрафовать гостей, если вот из-за обжорства на территории ресторана кого-то стошнит.
2: Кажется, русский приходит с двумя тазиками. Один на всякий случай, а второй чисто вот шведский стол.
1: Да,
0: а еще то, что они типа все скидывают на переедание, я думаю, какая удобная позиция. Когда кто-нибудь траванется, они такие, а, так вы вот смотрите, вы сами тухлой форели переели.
1: Глупость, что ли, ну.
0: Там же больше, чем на краешке ложки нельзя. Ладно, ребята, прямо по курсу. Вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобной бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
5: Реклама. Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
6: Джекгроб. Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
5: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
4: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
6: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
7: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
9: 12+.
10: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
11: Жительница Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
10: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
14: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает на нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
15: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
14: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
16: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Помогите! Тону!
18: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
19: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку». Расточная, 38. Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 31 минута. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Кто сказал?».
1: А чтобы поучаствовать, прямо сейчас набирайте наши цифры 237, 100 и 4. Именно в таком порядке. Потом клавишу вызова и надеяться на то, что у вас зона покрытия связи все-таки поприсутствует, потому что иначе у нас не получится созвониться.
0: По телефону мне сказали 3500. А он приезжает и говорит 5. Это что это такое?
1: Радиопилот, алло.
0: Добрый вечер.
1: Как зовут тебя?
2: Дима.
1: Дмитрий, ты уже отработал сегодня?
2: Ну, да, домой еду.
0: Че отрабатываешь телефоны, цепы?
2: Это золото, доллары покупаем.
0: Покупаем, продаем, меняем.
1: Покупаем, оставляем. Дмитрий, скажи нам, знаком ли тебе наш конкурс или стоит немножко рассказать о том, что будет далее происходить?
2: Ну, надо угадать, кто это сказал.
1: Что-то угадать, действительно. В данном случае есть цитата и три варианта ораторов, скажем так. Отгадай, что действительно это ляпнул.
2: Да, у меня есть, кстати, классная фраза, может быть, вы ее знаете.
1: Давай.
3: Ну-ка.
2: Пофиг, что у меня сарай сгорел, зато у соседа корова сдохла.
0: Это чувствуется, что ты там пляшешь вокруг некоторых слов, которые для эфира пришлось заменить.
3: Да, спасибо тебе за это, кстати.
1: Мне сказано, что сказал, это не самый лучший человек.
0: Не-не-не, я слышал, но, по-моему, не в такой, то есть формулировка похожая, но там что-то немножко другое было. Но да, гуляет явно в народе.
1: Так ты-то знаешь, что это ляпнул? Или тоже ищешь цитаты автора?
2: Ну, это у меня на работе коллега ляпнул.
0: Мне кажется, у таких высказываний, да, нет авторов. Они там где-то глубоко в истории.
1: Корни пустили в наши вот эти вот матерные души. Дмитрий, у нас для тебя имеется цитатка коротенькая. Выбирай, а какой из вариантов правильный, тогда подарок твой. Лови цитату.
3: Мне дали листок, я там ничего не понял. Кто это сказал? Возможно, это цитата из фильма «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». Возможно, это были слова Геннадия Онищенко, либо это слова из романа «Незнайка в солнечном городе».
1: Мне дали листок, я там ничего не понял.
2: Пусть будет «Незнайка».
1: «Незнайка в солнечном городе». Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Видимо, не читал ты это произведение. К сожалению, не было там таких слов. Но да. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104. Алло.
0: Добрый вечер.
1: Как зовут тебя?
4: Артем.
1: Артем, стоит повторить задание или готов дать ответ?
4: Готов дать ответ, Онищенко.
1: Почему он?
4: Слышал по новостям.
1: Да, не сдал ЕГЭ Онищенко. Пытался сдать, попросил министра просвещения, дали листок, я там ничего не понял. Но если уж он...
0: А там, знаете, что самое забавное? Если он ничего не понял на листке, где просто титульный лист надо заполнить, имя там откуда ты...
1: Да он сказал, что ты ему напомнил экзамен на получение прав. Я подумал, надо бы, может, перепроверить.
3: Как будто бы стоит.
1: Если он и тогда ничего не понял. И сейчас тогда вопросики возникают, кто у нас министр и здравоохранение это был, а сейчас он кем приходится?
0: Они.
3: Щенка.
1: Артем, мы тебя поздравляем с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно.
1: 3-4.
5: Офигенно.
6: Навигатор. Информация на правах рекламы.

Бесплатно. В Уникум. Росточная, 38. Акция до конца мая текущего года.

0: Код. Добрый вечер всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 38 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 7 баллов уже накопилось на наших дорогах. Блюхеры и проезжие стоят от Шадринского переулка до Краснодарской. Не радует ситуация на Восточной и Фурманово от Первомайской до 8 марта. На Малышево плотники от Гагарина до Егоршинского подхода, на Учителей Турбинной толчья от Вилонова до проспекта Космонавтов, упорно, конечно же, не рассасывается затор на Ленина от Тимирязева до 8 марта и придется терпеть на Сибирском тракте и Декабристов от Буторина до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И Тихий Центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: рекламу.
1: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
2: Совершенно новый, долгожданный Джейку J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
1: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
2: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
3: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
4: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Строим новое!
8: Ремонтируем любимое.
7: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
9: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
10: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
11: Свет

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года.
3: Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
4: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уистады Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
9: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
10: И побывать в настоящей пожарной машине.
11: А еще попробовать еду полевой кухни.
8: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
10: Мам, пойдем!
8: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
12: 12+.
13: Мне нужно личное пространство.
14: У тебя будет своя комната.
13: Мне нужно больше места под одежду.
14: А у тебя гардеробная.
13: А мне нужно играть с друзьями.
14: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
15: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
16: ОСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
18: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
19: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
20: Лим-Попо. Веселье не за горами.
21: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
22: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
23: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Друзья, у нас на сайте pilotfm.ru в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет, и поэтому сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается с каждым днем, и есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, который может исправить тот самый поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Сумма, которую мама Андрея никак не может заработать. Только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Конечно же, никаких открытых вопросов нету. Все подробности, кнопка «Помочь» имеются на сайте пилота, pilotfm.ru. Там же документы и подробная информация есть еще на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Инфляция в России продолжает снижаться. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, сложившиеся условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. Уже 136 тысяч жителей Екатеринбурга на сегодня проголосовали за благоустройство общественных территорий. Необходимо набрать еще 154 тысячи голосов, сообщили в мэрии. Голосование продлится до 12 июня. В Екатеринбурге вынесли приговор похитителю глухонемой девочки. Олега Куклина отправили в колонию на 6 лет. Все произошло вечером 14 февраля в прошлого года на улице Куйбышева, 147. Пьяный мужчина водил 15-летнюю девочку по улицам, а когда замерз, повел домой. Но его жена впустила в квартиру только его, а девочку Вику выгнала. Папа Вики рассказывал, что дочь не получила телесных повреждений, но была очень напугана. Сам Олег Куклин был явно не готов к тому, что его признают виновным, передает Ядин. На Свердловской железной дороге подготовили к лету 21 пожарный поезд. Чаще всего спецсоставы привлекают для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее. В апреле-мае спецпоезда уже 4 раза выезжали для тушения огня в Свердловской области и в Пермском крае. На ключевые станции Свердловской области отправили 8 пожарных поездов, 5 в Пермь, 4 в Тюмень, по 2 в Ханты-Мансийский и Малоненецкий округа. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам с водой. Это позволяет спасателям экономить время на поиске источников воды, пишет газета «Коммерсант». 2 новых удобных съезда с Малышевского моста построят в Екатеринбурге. По новым эстакадам водители смогут подняться на Малышево с Егоршинского подхода и съехать с Малышева в сторону Калины, минуя лепестковую развязку и 2 разворота, сообщает Ядин. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли 2 раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей, сообщает «Кинобизнес.ком». На 2-м месте мультфильм «Лео и Тим». «Дорога на Байкал», на 3-м «Ангелы Ладоги». Доллар 73.13, евро 85.18.
5: Информация на правах рекламы.
6: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
7: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
8: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
10: А солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
11: На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
12: Во вторник на этой неделе нас ждет еще один погожий денек. В первой половине дня небо ожидается ясное, во второй – малооблачное, без осадков. Температура воздуха от 21 до 27 градусов тепла. Обещают слабый северо-западный ветер, его скорость 1-2 метра в секунду.
13: Что-то писали по поводу каких-то дождей,
1: грозы, что-то приходило МЧС-ка.
13: А стоит, я вот думаю, Ли, заглядывать на послезавтра, если с прогнозами на завтра даже, ну, не клеится.
14: Пилот FM.
15: Реклама.
16: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
17: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
18: Новая музыка.
3: В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
15: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
18: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
19: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
20: Exceed. Born for more.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: shake, shake, shake. Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
1: Добрый вечер всем, кто ударил по тормозам на 104,1 в столице Урала. 4 минуты седьмого, а с вами вечерний
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор Навигатора ООО «Специализированный застройщик. Правобережный новый город».
3: Слушайте, а главное, смотреть Навигатор можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: А в Японии резко вырос спрос на роботов-волков. Покупают их в основном для отпугивания медведей. И стоит один такой около 300 тысяч рублей. Ага. Изначально, когда разрабатывали робота модели Monster Wolf, производители не рассчитывали на крупную прибыль, но разработка оказалась востребованной настолько, что робоволки успели закончиться у производителя, а они их еще и вручную делают.
3: Так они так
4: понимаете?
3: Криво выглядят. Это, по сути, что-то вроде козла, на которого натянута страшная маска волка.
4: Это правда, но там еще светодиодные красные глаза есть, острые клыки. Вот это вот все вручную готовятся они.
1: Это вообще, да, если подумать, типа, мы сделали им красные глаза, я такой, а то есть, по-вашему, волки, они в целом как демоны выглядят.
3: Когда, видишь, когда медведь встречает такого волка, он такой, ну, об этом мы не договаривались вообще.
1: Это разница в подходах, это говорит о менталитете народа, где вот у японцев мы изобрели робо-волка, мы такие, старый пуховик на палку накинем в огороде.
3: Немножко по кастрюльке побьем.
1: Все нормально.
4: Всех напугаем, да.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 7 баллов. Восточная и Фурманова стоят от Первомайской до 8 марта. На Блюхера затор от Флотской до Шевской. Не радует ситуация на Малышева от Бажова до Егоршинского подхода. На Комсомольской плотно от Педагогической до Малышева. И нужно терпеть на Ленина от Тимирязева до Хохрякова.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз получите. А еще один подарок, кстати, мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.

0: ДК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Не стыдно?
4: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет.
2: Акция до конца мая этого года.
6: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Я в Сочи! Погода супер!
12: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
13: Подробности на motivtelecom.ru.
14: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
15: Джек-Гроб. Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
16: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
17: Березовский? Так рядом же! Поехали!
16: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
2: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
18: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. «Баденсмина» вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. «Баденсмина» – лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7 343 288 57 78.
2: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
19: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в «Петрович». Анне.
20: Анна, плитка!
21: Анна, сухие смеси!
22: Анна, вы просто песня!
19: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru. Улица Т.Д. Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
23: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
24: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
23: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «АН Атом». Доброго вечера всем, у кого планы на эту неделю пока что не пестрят разнообразием. В столице Урала 14 минут седьмого. С вами «Навигатор», и пора узнать, куда себя любимого можно сводить в рубрике «Афиша».
1: В среду, 20 мая, к 7 вечера можно прийти в культурный центр «Урал» на Студенческой 3. Там с сольным стендап-концертом выступит Виктор Комаров. Концерт называется «Живьем». И вообще, Комаров на данный момент, как мне кажется, один из самых массово известных вообще комиков страны. Давно на сцене, так что берите друзей, приходите смеяться. Билеты от 1680 рублей, 18+.
0: Но он и по сезону актуальный сейчас. Самое то.
1: А позже в этот же день можно к 21.00 прийти в «Максимилианс» на Куйбышева 44D. Там в это время выступит Гоша Куценко с концертной программой «Слова под музыку». В среду как раз у него день рождения. И в честь этого и выступление, да, в котором объединяется музыка, поэзия и театральный перформанс. Билеты от 2000 рублей, 18+.
0: Фу, какие дети! У него днюха, он проставляется, иначе что это вообще такое?
1: В пятницу 22 мая в клубе «Свобода» на Черкасской 12 в 8 вечера выступит исполнительница «Крыли». Она не очень давно стала популярна после треков «Self Love» и «Bolt», и теперь у нее для вас новое сольное шоу, то есть и визуальная составляющая, да, будет какая-то яркая, помимо музыки.
2: Презентация будет.
1: Да, видимо.
0: Дорогая, будешь мимо проезжать, заскакивай, посидим что-нибудь.
1: Да. Билеты от 2000 рублей, 18+. А еще с 22 по 24 мая в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А, это «Плотинка», вновь развернется «Урал-маркет». Что вас ждет? Десятки уральских брендов, керамика, украшения, дизайнерская одежда и обувь в весенних коллекциях специальных, крафтовая фермерская площадка, свежие продукты, сыры, гастрономические открытия различные, детский маркет и развлечения для всей семьи, да, специальное пространство с активностью, активностями, товарами, мастер-классами тоже для всех. В общем, приходите, классно, душевно время проводить всей семьей. Работает маркет с 12 до 20.00 все 3 дня. Вход свободный, можно с питомцами. И в любом случае, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы. Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург, улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 МФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Привет всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга. В столице Урала 20 минут седьмого, а с вами навигатор, который сейчас эти знания проверит в конкурсе «Городской квест».
2: На связи с нами Дмитрий, он работает в транспортной компании, начальник отдела, какие там, контейнеры перевозок, по-моему, да?
0: Привет.
3: Привет.
2: Дмитрий, да, привет. За эфиром сообщил, что уже двукратный победитель нашего конкурса, и, видимо, хочет чемпионский титул вновь отстоять.
3: Подтвердить, да.
2: Третью победу в тяжелом весе организации. Организовать. Скажи нам, Екатеринбург твой родной город? Или ты все время угадывал просто?
4: Нет, не родной. Переехал в юном возрасте.
3: Ну давненько, то есть уже здесь.
2: Судя по голосу, уже давно не юн, правильно? Значит, лет 20 ты живешь тут, да?
4: Ну, 20 есть.
2: Ну вот, да. Все. Думаю, 20 достаточно для того, чтобы третий раз наш экзамен.
5: Да не, мне на самом деле 15, я косточкой подавил.
2: Абрикосовой, да. В общем, три вопроса для тебя у нас имеются, Дмитрий. На каждый из них три варианта ответа. Вновь выберешь все правильное. 5 подарок получишь. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, какую из этих улиц можно встретить на визе? Румынских коммунистов, венгерских коммунаров или польских коммунальщиков?
4: Венгерских коммунаров.
2: Это правильно. Действительно, идет параллельно улице Татищева.
0: Двигаемся дальше. Скажи, пожалуйста, в каком районе города у нас находится улица, названная в честь русского механика-изобретателя Ивана Петровича Кулибина, того самого? Альмаш, в туз городок или Семь ключей? Кулибина.
4: Вопросик. Эльмаш, давайте.
2: Эльмаш, это окончательный ответ?
0: Уверенный?
2: Да. Ну, как будто бы, да.
4: Он не уверенный, но окончательный.
2: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. К сожалению, серия побед прервалась. Но звони в другой раз, чтобы отстоять чемпионский титул.
6: Отдела промахнулся! Отдела промахнулся!
2: 237-104.
0: Добрый вечер.
3: Привет.
2: Как зовут тебя?
7: Вячеслав.
2: Вячеслав, стоит повторить вопрос или готов дать ответ?
7: Нет, на автозагородке.
2: Действительно, соединяет Студенческую и Комсомольскую улицу, расположена на автозагородке улица Кулибина. А вот в третьем вопросе мы заскочим в микрорайон УНЦ, а именно на улицу Миславского, идущую параллельно академика Ферсмана. И вот как ты считаешь, кем был Александр Андреевич Миславский? Первый вариант — советским авиаконструктором, второй вариант — хирургом и почетным гражданином города, третий вариант — художником-баталистом. Александр Андреевич Миславский. Кто же это был?
7: Авиаконструктор вроде.
2: Авиаконструктор. Это окончательный твой ответ?
7: Да.
2: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Рыба треска, не повезло чутка. К сожалению, для тебя, в частности, хирург он был, физиолог, доктор медицины, почетный гражданин Екатеринбурга. Сделал первую на Урале операцию по удалению катаракты. За 50 лет врачебной деятельности выполнено 10 тысяч операций. Имя Миславского также носит центральная городская больница номер 2 в Екатеринбурге.
0: Ну и не стоит расстраиваться, не получилось выиграть. Да не последний это конкурс. И также имеются другие способы получить подарочек от радиопилот. Например, можно стать самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах к нам на автоответчик по номеру 373-1010.
8: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
9: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
8: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
7: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: бесплатно. В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: Весна.
6: Встречи с друзьями.
5: Отдых и путешествия.
6: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
5: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
6: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
1: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Киберпятница в Bright Fit. Только 22 мая этого года.
8: Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
1: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
9: Урал-маркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
10: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
11: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
10: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
12: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
1: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использует триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
14: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
15: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
14: Веер Мол. 6 июня. 0+.

0: Васильковская, 22. 228-2111.
1: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на badenlifisland.ru. 0+.

0: Пилот. Звание.
1: Добрый вечер всем, кому не едется по дорогам столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 31 минута, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 7 баллов на дорогах держится. Восточная стоит от Первомайской до Декабристов. Пробка классическая на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Не получится гнать по Блюхера от Мира до Шевской, застряли на Челюскинцев и Московской от Бориса Ельцина до Куйбышева. Толчья не рассасывается на Ленина от Восточной до Хохрякова. И нужно терпеть на Щербакова от Прониной до Лыжников. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица.Реформа-1».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: У меня машина Mazda CX-5. В субботу такая жара была, то есть я ехала по трассе. Машина просто заглохла. То есть и педаль тормоза, вообще машина ничего не может. Я минут 10 постояла, завела ее и хотя бы на обочину съехала. Передо мной 20 метров стояла точно такая же Mazda. Водитель ко мне подошел, говорит, вы следующая, смеется. Я говорю, а что это такое? Он говорит, ну, скорее всего, я вот на форуме почитал, что это может быть как бензонасос, либо фильтры загрязнились. Вот что можете посоветовать? Откуда начинать диагностику?
2: Слушайте, ну, машина не заводится или глохнет по двум причинам. Первая – это какая-то неисправность топливной. Вторая – это какая-то неисправность воздушной системы. Если до этого она не пиналась, не троила, просто бах и заглохла, то, скорее всего, это либо отказ чего-то, ну, разовый, может быть, пока, может быть, только начинающийся. Либо надо для начала прочитать вообще всю машину, то есть сначала диагностика. Первый момент, мы считываем все, что пишет машина, все, что она на приборе покажет, как это все работает, почему происходит отключение двигателя, и вот здесь вопрос открытый. Чем дальше будете углубляться, тем, возможно, будет дороже, неприятнее, но с другой стороны, хотя бы доковыряетесь до ответа. Надеюсь, что это случится быстро. А если человек, который вот перед вами остановился, он не дал никаких советов? Вы потом на эвакуаторе разъезжались?
3: Нет. То есть он мне сказал, вы тоже сейчас постоите полтора часа, она остынет, говорит, и поедете дальше.
2: Ну, такое тоже возможно.
3: Он говорит, полтора часа, поехал.
2: Но потом-то 100% все равно заглох, потому что перегрелось что-то. Либо нагревается насос, может быть, датчик какой-то, еще что-то. У меня вот, например, такая ситуация была тоже в жару на дизельном автомобиле. У меня датчик распредвала, нагревался, и все, и вырубался. Поменяли датчик, все, дальше поехало. Ну, а так приходилось, конечно, ждать, когда остынет, да продолжать движение. Хорошо, если это случилось где-то там в городе, и есть возможность машину просто приткнуть куда-то и двигаться дальше. А если за городом, то это печаль, конечно.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Хотел вот сделать комментарий. Вот только что звонила вам девушка, рассказывала ситуацию. У меня была похожая ситуация. У меня Skoda Octavia, А5. У меня такая же была история тоже. Куда-то на дальняк ехал, она просто на обороты начинали плавать и глохла. Я останавливался там, час-полтора постоял, сел, поехал дальше спокойно. Или заехал там, заправился, поехал спокойно. Тоже не мог понять. Я уже залез тогда на форумы, полазил на форумах, пообщался с ребятами, мне сказали, что это бензонасос. Потом заехал на диагностику, ребята посмотрели, говорят, блин, да вроде нет по нему, все нормально. По итогу я не решил не экспериментировать, потому что собирался как раз ехать в отпуск в Сочи. И заказал себе новую систему полностью топливную, бензонасос в сборе. Поменял и слушай, как вообще... Как бабка отшептала. Все поехало и все работало идеально.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
5: А у меня такой вопрос. Мерседес ГЛК 280 загорелся чек.
2: Опа.
5: Обороты не плавают, ничего не делается, просто горит чек.
2: Ну так езжай быстрее. Я вообще людям говорю, если у вас европейский автомобиль, у вас что-то там, не дай бог, чекнулось, надо 100% сразу на диагностику. Лучше же в этот же день. Потому что если что-то посерьезки, то там может быть абсолютно разное. Что конкретно там у тебя загорелось? Я пока не могу сказать. Машина не пинается, едет?
5: Все нормально, все хорошо.
2: Ну, вот пока как бы не страшно, но желательно бы продиагностироваться, а там уже дальше с диагностом выяснять, где, откуда. И бывает такое, что это ошибка на что-то вываливается, может, он там, не знаю, словил где-то глюк, может быть, тройнул, еще что-нибудь, может быть, датчик какой-то. Это все, вот знаешь, разные направления, опять же, топливная, воздушная система, сидеть да чекать дальше.
5: Все, благодарю.
2: Да не за что, удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
6: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
7: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
8: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
9: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
10: Вечернее шоу на радио «Пилот».
11: Навигатор.
12: Добрый вечер всем, кто вращает баранку вместе с пилотом в столице Урала без 27, а с вами вечерний навигатор.
13: Тем временем у нас на сайте pilotfm.ru продолжается наш фотоконкурс на тему «А это мой багажник», который проводит радио «Пилот», официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити. До 22 мая присылайте свои фотографии, где есть вы и ваш багажник. А 22 числа в прямом эфире навигатора мы выберем 5 счастливчиков, которые получат наборы автомобилей. Инструментов. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
14: А в Бразилии на днях произошла классическая история извлечения швабры из мужчины.
13: Классическая.
14: Да, во время вот уборки 49-летний дядя по классике случайно сел на черенок швабры. Ой! Настолько основательно, что 6 спасателей 1.5 часа возились, пытались вытащить.
13: Настолько основательно, что жена случайно им пол помыла.
14: В общем,
13: спасатели не могли понять, какую сторону вращать, да?
14: Да, непонятно. Ну, в общем, сложная
13: как
14: ситуация.
13: Как резиба.
14: Нет, да.
13: Смотри, изначально приехал один, и потом еще пару подходов ребят, которым набирали, и такие, подъезжай тут просто.
15: Сколько спасателей нужно, чтобы достать швабру из человека?
13: Но это тот случай, где, я думаю, может быть, он и не соврал, что это произошло случайно. Все же всегда говорят, что это случайно.
14: Да, конечно.
15: Он просто вызвал мистера Пропера, но ошибся в последнем звуке.
13: Только этот чернокожий. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
16: Продолжайте движение.
17: Пилот FM.
18: Реклама.
19: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
20: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
21: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
23: Купия мода. Просто набери 380-8686.
24: Автоцентр «Восток». А «Мотоц-5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
25: Акция до конца мая 2026 года.
26: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
27: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
26: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
28: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
29: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
28: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
29: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Первый в России. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
11: Мне нужно личное пространство.
12: У тебя будет своя комната.
11: Мне нужно больше места под одежду.
12: А у тебя гардеробная.
11: А мне нужно играть с друзьями.
13: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
14: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
15: УСЭ Витамин Девелопмент. ИН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Где

0: Бесплатно. В Уникум. Расточная, 38. Акция до конца мая текущего года.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. Международная федерация гимнастики сняла все ограничения со спортсменов из России. Они допущены до всех турниров с флагом и гимном страны. Решение касается всех 5 гимнастических видов спорта: художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. Подросток в Сухом Лагу мог переоценить свои силы, из-за чего и утонул. О мальчике порталу Е1 рассказали родственники. По их словам, школьник, утонувший в Сухом Лагу в выходные, был на реке с друзьями. Подростки купались, а потом решили прыгнуть с моста. Юноша нырнул и не всплыл. Приятели тут же позвонили взрослым. Те вызвали экстренные службы, прибежали на реку. Погибшему школьнику было 13 лет, из воды его достали водолазы. Власти Екатеринбурга с третьей попытки выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Им стало ООО «Автотехком», являющееся официальным дилером производителя автобусов «Волгобас». Эта же компания осуществляла такую же поставку в прошлом году. Городские власти трижды с февраля этого года объявляли аукцион. В первый раз никто не заявился, во второй единственный участник подал заявку с техническими недочетами, на третий тендер также заявился один участник, и его заявка была в норме. Автобусы должны быть доставлены до 30 июня. Их планируется отправить на маршруты номер 50, 64 и 67. На сегодняшний день уже 136 тысяч жителей Екатеринбурга приняли участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. Необходимо набрать еще 154 тысячи голосов, сообщили в мэрии. Голосование продлится до 12 июня включительно. На данный момент лидирует бульвар по улице Культуры, у него около 18 тысяч голосов, Основинский парк 16 тысяч, сквер по улице Амундсена от Волгоградской до Академика Бардина около 14 тысяч голосов. Сделать выбор можно на госуслугах и с помощью волонтеров. На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств. В сети появился трейлер драмы «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном. Лента выйдет в российский прокат 18 июня. Фильм рассказывает историю 16-летнего юноши по имени Мота, отец которого уходит из семьи. В знак протеста против развода родителей парень приводит в дом бездомную женщину и говорит, что будет жить с ней. С Марком Эйдельштейном в картине снимались также Дарья Якомасова, Виктория Толстоганова и другие, режиссер Юрий Зайцев. Доллар 73.13. Евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: В Havail Pro Reginos выгодная акция. 7 новых кроссоверов Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. По специальной цене и только до 25 мая. Сделай жизнь ярче с Havail H3. Ждем вас на тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города Екатеринбург 343.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
8: Завтра, 19 мая, никаких сюрпризов не обещают. Будет жарко, на термометре в течение дня от плюс 21 до плюс 27. Ветер подует с северо-запада, его скорость 1-2 метра в секунду. Ожидается сперва ясное, а с середины дня малооблачное небо без каких-либо осадков.
9: Напрягает история с ветром, если честно, потому что я только сегодня говорил, что ну, в целом хорошо, на солнышке припекает, лишь бы ветер слабее. Не становился, и вообще хорошо будет.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
13: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто проводит его в теплой уютной компании «Радиопилот». В столице Урала 3 минуты 8, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город».
2: А на календаре у нас 18 мая, и сегодня отмечается День встречи с прекрасным.
3: Ой,
2: и
3: это сегодня можно?
2: Да, только сегодня. Но это о том, что вот нужно немножко остановиться в суете будни, да, обратить внимание на красоту вокруг вас, что все цветет,
3: это
2: пахнет,
3: да.
2: Все прекрасно. Угу. Еще также весенние праздники у нас продолжаются. Международный день сирени. И не так давно россиян предупредили ботаники, да, что в квартире букет сирени лучше не держать, потому что в листьях и соцветиях содержится вещество, которое головную боль вызывает, и не только на самом деле.
0: Как хорошо, что есть свежак с запахом сирени.
2: О, да.
0: И не надо мучить природу.
3: Ну, кстати, еще же была история, что теперь штрафовали будут за попытки вот каких-нибудь сломить
2: срезать,
3: себе немножко,
2: да,
3: сирени домой.
2: Mm-hmm.
3: Так еще, что не только боль уголовная будет еще дополнительно.
2: Да, да, да. Еще отмечается Всемирный день лечебного садоводства, то есть когда в земле копаться для вас, это терапия.
3: Когда сила земли.
0: Вершочек надкусываете, да, слюной смачиваете.
2: Не отрывая от ботвы, очень важно. Да, еще отмечается день рождения майского жука, он же хрущ, и его появление в конце весны символизирует приход тепла и солнечной погоды.
3: Вкусные. Что нам известно о майских жуках, большинство из них тельцы.
0: Я вот честно скажу, мне почему-то в детстве, я подозреваю, в этом частично виноват мультик «Король лев», но я когда видел личинок майских жуков, они мне казались невероятно вкусными на вид.
3: Не знаю, когда из них еще видно, они полупрозрачные, внутри них видно эту грязь, которую они жрали. Я не чувствую никакой прямо прилива.
2: Так, еще отмечается день хлыстальщиков, и ничего общего с хлыстами он не имеет. Имеется в виду здесь те ребята, которые в три горло хлещут, и это, конечно, вы зря делаете.
0: Которые хлещут стальщики,
2: да,
0: скорее.
2: Да. Интересно. Вот, и отмечается также Международный день музеев. На выходных как раз проводилась ночь музеев. Надеюсь, вы куда-нибудь выбрались.
3: День, ночь, 48 музеев.
0: Да. Ждем, когда подъедет утро музеев в какой-то момент, потом будет полдник музеев. Ладно, всех причастных, конечно же, с праздниками. И поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Малышева стоит от Гагарина до Егоршинского подхода. Пробка на Блюхера от Мира до Шевской. Затор ждет на Восточной от Первомайской до Декабристов. Не едется по Щербакова от Объездной до Лыжников. На Комсомольской толчья от Педагогической до Малышева. И нужно терпеть на Фурманова от Сурикова до Белинского.
2: А есть что добавить? Тогда, конечно, добавляйте. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация

0: наш.дом.рф.
1: Тепло ли тебе делится?
2: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
1: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
3: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили,

0: и Пожитков Игорь Юрьевич. НН-66-700-734-6301. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк».
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Витамин Девелопмент». Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 16 часов. 16 часов. До свидания.
1: Да.
0: 16 минут восьмого. С вами навигатор, и пришло время конкурса «Чмокни песню».
1: А дозвонился к нам работающий в такси Сергей. Привет.
2: Привет. Привет.
3: Добрый вечер.
1: Расскажи, сейчас кого-то везешь или свободная минутка?
3: Свободная минутка, еду домой.
1: Понятненько, на замечательно. Мас. А сегодня много потаксовал?
3: Достаточно, хватит.
1: Хватит, да.
2: Приемлемо.
1: Дождя не ожидается, можно уже и домой. Скажи, Мия Бойко тебе знакомо, вот это словосочетание имени и фамилии? Ты слышал когда-нибудь ее творчество?
3: Слышал, не знаком только.
1: Ну хорошо, вот сейчас будем чуть больше знакомиться. Недавно вышел трек у нее под названием «Экспонат». Небольшой фрагментик из этой песенки мы сейчас для тебя прокрутим. Правда, одно слово. Мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот. Догадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Да.
1: Ну, полетели.
4: Я экспонат, ты мой фанат. Миллиард на тысячу. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: Мы можем повторить задание текстом. Сергей, наверняка в этом есть необходимость.
3: Абсолютно верно.
1: Ну что ж, слушай внимательно.
2: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу. Носи меня на руках, я растаю в них, как шоколад.
1: Какая песня рекламного характера. Ты абсолютно прав. Действительно. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, Сергей. За эфиром мы с тобой обсудим подарок и, конечно, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам:
0: офигенно.
1: 3-4.
3: Офигенно.
0: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Мне нужно личное пространство.
7: У тебя будет своя комната.
6: Мне нужно больше места под одежду.
7: А у тебя гардеробная.
6: А мне нужно играть с друзьями.
7: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
8: ОСЗ Витамин Девелопмент. ИН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое! Покупаем в «Докер»!
9: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
11: О, приснилось, что я завтрак проспал.
12: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
13: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
14: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
15: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
16: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
17: Лим-Попо. Веселье не за горами.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
19: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
20: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
21: 15+.
22: Зайчик, купи чинганчик.
23: Что? Лена, какой еще чинганчик?
22: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
24: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
23: Березовский, так рядом же, поехали!
24: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер всем, кто стоит и, конечно же, кто подстаивает. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», уже чуть полегче, на дорогах 5 баллов. Малышева стоит от Гагарина до Егоршинского подхода. Толчья все еще мучает Восточную, от Первомайской до Декабристов. Не едется по Блюхера, от Мира до Сахалинской. Движение затруднено на Щербакова, от объездной до Лыжников. На Комсомольской не получится гонять от Педагогической до Малышева. На Фурманово плотно, от Сурикова до Белинского. И нужно потерпеть на Турбинной, от Учителей до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10. Узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто сокращает расстояние между собой горячим ужином вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Компания Honda решила дать электромотоциклам возможность газовать и вибрировать.
3: Ага.
2: Ну, по крайней мере, в СМИ просочилась информация о патентной заявке от Honda, которая описывает систему имитации механического сцепления и вибрации мотора, предназначенной для электрического мотоцикла. Она не влияет на работу самой машины, но создает ощущение от езды на мотоцикле с двигателем внутреннего сгорания. Это больше, чем дань моды. Человечество оказалось не готово к слишком удобным средствам передвижения с минимальной системой управления. Электробайки хороши тем, что плавно движутся, не издают шума, а большую часть контроля осуществляет электроника. Как следствие, из наездника человек превращается в пассажира. Машина сама везет его, куда укажет. Это очень удобно в большинстве случаев, но вызывает раздражение у тех, кто хочет чувствовать контроль над техникой. И вот предполагается, что эта имитационная система будет установлена на модель Honda Sierra Electric Proto. Это версия электробайка для гонок. Спортсменам важно чувствовать, как мотоцикл разгоняется, маневрировать дроссельной заслонкой для резкого старта, поэтому электронное сцепление будет регулировать мощность двигателя пропорционально работе заслонки. А в рукоятках мотоцикла установят вибромоторы, чтобы гонщик лучше чувствовал, как машина отзывается на его действия, хотя это все равно останется имитацией. Одним из дополнительных инструментов создания таких систем является обучение молодых гонщиков, так им будет проще пересесть с мотоцикла с ДВС на электробайк. Плюс тактильные ощущения не дают совсем расслабляться. Гонщик сохраняет чувство ответственности за вождение и не будет всецело доверять электронике, что снизит потенциальные риски.
0: Это прям чуть ли не один в один серия была в мультике «Южный парк», где байкеры всех бесили своими звуками. Да, им было недостаточно звуков моторов, они еще делали...
2: Ну вот надо еще отдельный звуковой модуль, судя по всему, приобретать. Он будет продаваться отдельно. Берегите себя и свои устройства, ребята. И оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Редактор

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Во что превратитесь вы, чтобы не превратиться в размазню? Надо же выпить кофеечку с утра.
4: Так
3: вот, ученые выяснили, что две чашки кофе за пару часов до интима продлевают процесс в два раза. То есть, если вы сейчас выпили две чашечки кофе, там,
4: вам надо через два часа срочно кого-то
3: надо проверить. Дольше или не дольше будет.
5: Да. Ровно и в два раза. То есть, если был час, то будет два.
3: Да, если... да. И, если, и к тому же еще секс начинает приносить гораздо больше удовольствия.
6: Так. А кто это у нас две кружки по утрам пьет? Лина? Я все подсчитываю.
3: Я потом иду на спорт, вы же знаете.
4: Ей-то что продлевать-то? Ей-то зачем? Просто я...
3: мне зачем?
4: Представляю, целая очередь кофемату выстроилась в офисе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Я Марджо Багинасвали.
3: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
2: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
3: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Пайна. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Пайна». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
2: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
3: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
0: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
4: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
5: И побывать в настоящей пожарной машине.
6: А еще попробовать еду полевой кухни.
0: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
5: Мам, пойдем!
0: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
7: 12+.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто заканчивает трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт из области зоологии. Оказывается, белки нас обманывают. Не только нас. Провели исследование, но показалось, что белки, которые знают, что за ними наблюдают другие белки или птицы, совершают ложные захоронения. Выкапывают ямку, имитируют процесс закапывания ореха, наклоняются, делают характерные движения лапами, даже засыпают ямку, но орех при этом остается у них во рту. После этого белка отходит, проверяет, не следят ли за ней, и только потом прячет орех по-настоящему в совершенно другом месте.
0: А я вот думаю, забавно, что оно пытается что-то там лапами зашуршать, при этом орех во рту видно гораздо лучше, чем то, что ты пытаешься скрыть.
2: А это работает? Ну, то есть приходят за вот якобы захороненным орехом кто-нибудь?
1: Ну, ученые точно приходили, распроверяли.
0: Но если у белок такая история с доверчивостью, то тогда нужно быть аккуратнее. Если увидишь белку, не дай бог, ты покажешь ей трюк с отрыванием большого пальца. Они сразу все соберутся такие: «Да он бог!
1: Мы его закопаем!»
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио «Пилот».
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на «Радиопилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В состав российской делегации вошли профильные вице-премьеры, министры и руководители российских компаний, действующих в Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома, об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал Е1. Ограничения на розничную продажу алкоголя ввели в Екатеринбурге на этой неделе. Запрет вводится на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит с 18 по 22 мая. Так, 19 мая нельзя будет купить спиртное с 15 часов до 22:30, а 20 и 21 мая с 14 часов до 23, сообщают городские паблики. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мирама Баймуханова. Открытие приурочат году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». «Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается втянут в мошенническую схему. И теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком. На втором месте по итогам выходных мультфильм «Тео и Тиг. Дорога на Байкал», который заработал за выходные 49,5 миллионов рублей. И следом идет лента «Ангелы Ладоги» с кассой в 24 миллиона рублей. Доллар 73.13, евро 85.18.
5: Информация на правах рекламы.
6: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
7: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
6: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchik.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
9: О чем не скажут пчеловоды, на радиопилот прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
10: В этот вторник погода продолжит нас радовать. Будет много солнца, небо то ясное, то малооблачное, никаких осадков при этом не предвидится. На термометре утром плюс 21, днем и вечером плюс 27, плюс 23. Ветер подует с северо-запада, слабые 1-2 метра в секунду.
1: А вот знаете, погода, она, конечно, хорошая, но у нее есть обратная сторона медали. И это то, как ты просыпаешься под... Вот поэтому нужно быть всем обеспокоенными вымиранием пчел. Они следующие на эту нишу.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
14: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
3: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
11: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
12: Exit. Born for more.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
1: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Свет

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Че, так и будешь в 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джекроп». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоров 11/4, телефон 388-04.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
12: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
11: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
12: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
13: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
14: «Одрил Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
16: Осторожно. «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
17: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Эксит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
18: Exceed. Born for more.
19: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио.

0: Реклама.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено, не реклама.
2: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
3: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
4: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
2: Условия кукукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
4: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
5: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
9: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О!

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
4: Березовский! Так рядом же! Поехали!
3: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
7: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
2: Купия мода. Просто набери 380-8686.
3: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
4: Акция до конца мая 2026 года.
5: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
6: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
5: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Нашточка.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Реклама. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Раз. Два, три, поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
9: Акция до конца мая этого года.
10: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний

0: Вика Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной. А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-5655.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодора Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».
7: I envy them. Those who can't see.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.

0: Динг-динг!
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте! Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи!

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио. 104.5 FM.

0: Yeah.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот». Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:39. Доброй ночи.
2: Радиопилот.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.